0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: по-прежнему у микрофона Олег Пивунов. Здравствуйте, друзья. Ох, как я завидую всем, кто сейчас имеет возможность расположиться, знаете, на мягком диване, сделать музыку погромче. Красота. Хотя, чего уж говорить, я же тоже в эфире, и музыка рядом. Давайте наслаждаться ею вместе. Это первое автомобильное. Движемся только вперед, страна. Еще раз привет.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Этим эфиром можно и дышать, и наслаждаться, и вообще полностью в него погрузиться. Это эфир Авторадио, друзья. Самый любимый, самый знакомый. Наслаждайтесь им в любое время. В FM-приемниках или через интернет-вещание на сайте авторадио.ру. Качайте мобильное приложение на свой телефон. Ну или просто скажите умной колонке «Включи Авторадио». И обязательно окунетесь в мир прекрасной музыки. Всем еще раз привет. У микрофона Олег Пивонов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Да, мир вокруг нас все еще зеленеет, но как не прискорбно осознавать, лето неумолимо бежит к финалу. Летит, я бы даже сказал. Так что давайте его последними днями, неделями будем наслаждаться по полной. Ну и, конечно, делать это не без музыки на Авторадио. По-прежнему с вами у микрофона Олег Пивунов. Всем здравствуйте, прекрасного часа и отличного настроения вам, друзья.

0: представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
2: Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
0: Просто зайдите на сайт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Самолет на Сахалине загорелся во время тренировочных спусков. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Самолет Ан-3 с пожарными совершил жесткую посадку и загорелся на Сахалине. ЧП произошло в Тымовском районе. Самолет принадлежит авиалесоохране. На борту находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарной сахалинской авиабазы. Всем удалось эвакуироваться, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали на 72 квадратных метрах.

0: Организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
1: Про налоги.
0: С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Университета имени Плеханова Екатерина Голубцова. Льгота доступна гражданам, которые оформили договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч.
1: Про кредиты.
0: Ставки по потребительским кредитам составят 27-30%, рыночным автокредитам 17-19%, рыночной ипотеке 15,5-17%, кредитным картам вне льготного периода примерно 32-40% к концу этого года. Такой прогноз газете «РУ» дала экономист Юлия Кузнецова. По ее словам, особенно медленно будут дешеветь необеспеченные кредиты и кредитные карты. Здесь банк несет значительный большой риск невозврата. Ипотека и качественные автокредиты способны реагировать быстрее, поскольку у банка есть залог, добавила экономист. По ее словам, поэтому даже при одной и той же ключевой ставке динамика разных видов кредитования будет совершенно разной.
1: Про нововведение.
0: Минздрав с 1 сентября вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства. Теперь врачи будут обязаны вносить в карту данные о липидном профиле пациента. В частности, будут учитываться уровни холестерина разной плотности. Кроме того, медики должны будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.
1: Про Европу.
0: Жара и засуха повредили сады Клода Моне во французской коммуне Жаверни. Об этом сообщает Art News. В саду погибли настурция и несколько других видов растений. Сотрудники группируют посадки, поливают наиболее уязвимые цветы ночью, чтобы сохранить оставшуюся растительность. Зам главного садовника музея Клода Моне заявил телеканалу France 24, что раньше сотрудники не сталкивались с ущербом такого масштаба. Жара также нарушила привычные сроки цветения растений. Садовники рассматривают возможность заменить часть флоры более теплолюбивыми видами и скорректировать цикл цветения. Однако сад при доме Моне воспроизводит образы с полотен художника, поэтому серьезные изменения могут повлиять на его исторический и эстетический облик. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек, курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Наше троекратное вау! Привет, здравствуйте всем, кто проснулся и готов встречать утро вместе с нами. Это первое автомобильное. Ну-ка, все вместе. Волна пошла. Авторадио. Молодцы. В эфире драйв-шоу «Поехали». Не дадим вам заскучать. Красную икру ест, потому что лень делать кабачковое. Вот такой вот он. Иван Броневой.
1: Всем здравствуйте, друзья. Ни одна шутка не ушла от него. Недошученный Денис Курочкин.
0: Не ушла. Держу их. Как от меня уйти вообще можно, ты представь?
1: Я не знаю таких.
0: Вот именно. Назови. Никого.
1: Никого не назову, да, никого.
0: Ладно. Друзья, сегодня вам понадобятся солнцезащитные очки. Боюсь, что ваше зрение страдает, ведь мы сегодня ослепительны. Но вы об этом не узнаете, потому что вы же ушами слушаете, черт возьми. Мы же радио. Поэтому делайте громче и получайте удовольствие. Сегодня будет действительно классная музыка, контент, который мы для вас подготовили, отличные подарки. Все, начнем, по порядку. Как-то раскрывать карты, пока, нет. Пока надо проснуться. Тоже мне. Думали, сразу все выложим. Давайте с музыки начнем, а потом традиционный драйв-чат. В нем встретимся, объявим номер телефона и будем вместе с вами уже общаться напрямую. Тет-а-тет, как бы. Типа мы вам, вы нам. Вот так вот.
1: Диалог называется.
0: Границ. Я тет-а-тет это называю. Я дома дворожденный. Все, давайте, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, коллеги, ребята, друзья, родственники, роднульки, давайте просыпаться, настраивать на отличный день. У нас сегодня тут, тем более, прилетела очень поучительная новость, от которой у любого владельца загородных соток сейчас знатно округлятся глаза.
2: Так.
1: Дайте что-нибудь мурашко вызывающее.
2: Прям, ну, совсем?
1: Ну такой, знаешь, из категории Леонид Каневский что-нибудь у нас есть. Двое наших граждан не смогли поехать в запланированную зарубежную поездочку, ну, потому что отпуск, да, и как бы хотелось его провести в компании друг друга, из-за обычного, внимания, борщевика на своем участке. Казалось бы, борщевик и, возможно, Египет, что их связывает. Но люди просто запустили землю, там выросли ядовитые сорнячки. Аномалия. Напоминаем на всякий случай, что для обычного дачника штраф за борщевик составляет от 2 до 5 тысяч рублей. А вот если вы председатель кооператива, ты, кстати, очень на него похож.
2: На председателя кооператива?
1: Или земля оформлена.
2: Я иду по карьерной лестнице туда.
1: Так вот, земля, если оформлена компанию, то там сумма мгновенно улетает вообще до космических цифр. В итоге дела передали судебным приставам, а те сработали по инструкции, соответственно. Да, они же знают свою работу. И закрыли собственникам выезд из страны. Вот представляете, как обидно, когда большие,
2: за важные сорняки
1: планы, да, вот рушатся из-за того, что ты просто вовремя не скосил траву у забора. И причем это даже не касается, ну, прям твоей территории, даже если вот рядом находится, с твоим участком. Я надеюсь, вы все в курсе, дачники, да? Так вот, эта история заставляет задуматься о наших привычках откладывать, опять же, мелкие бытовые дела на потом. Ведь у каждого вот в жизни что-то такое вот по-настоящему было крупное. Правильно? Какие-то вот дела.
2: Был момент. Крупные дела точно были.
1: Ну да, из-за какой-то копеечной, нелепой вот линии срывалось что-то по-настоящему крупное. Так вот, мы подумали и решили организовать такую тему нашего драйв-чата. Включайтесь прямо сейчас, 8-915-459-2020. Вы сейчас в шоке будете, какой вопрос, что мы выдумали вообще. В общем, главный и интересный вопрос. Какой самый нелепый и мелкий бытовой косяк рушил ваши большие планы? А? Вот так вот. Могу?
2: Раунд.
1: Круто.
2: Все.
1: Ну, пишите. Ну, ребят, ну, на самом деле, давайте, вот в последний момент, когда все рухнуло, вот вы перед самыми важными делами перепроверяете каждую мелочь? Или вот надеетесь на авось? У тебя есть такое?
2: Я один раз приехал на мероприятие, причем мероприятие было далеко вести, то есть, ну, смокинг, все дела, все как положено, планшет зарядил, ну, то есть, прям вот готовый.
1: Уверенный.
2: Все прям супер-класс. Прихожу, начинаю переодеваться, ну, все-таки не будешь же в костюме ходить. И я понимаю, что я не взял носки.

0: Вообще никакие.
1: Это
0: ну,
1: все.
0: То есть,
1: это не мероприятие.
0: Черный смокинг, лаковые туфли и голые щиколотки.
1: Вот какой был год? Потому что иногда это было модно.
0: В декабре.
1: А, это тогда...
0: Прошлого.
1: Уролог должен был быть сейчас. Ну да, видите, оплошность, оплошность. В общем, ребят, пишите, делитесь своими историями. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, очень скоро мы еще одну трендовую тему обсудим. Надеюсь, что вы после этого прикоснетесь к этому делу. Возможно, вас даже очень сильно это заинтересует. Ну а профессионалы потом нам свое мнение скажут. О чем я говорю? Через 3 минуты сами услышите.
2: Поехали! Драйв

Итак, давайте посмотрим, как там пробки поживают. Хотя, мне кажется, не так их много. Все пробки сейчас на заправку. Серьезно, два светофора стоят. Люди вот буквально здесь проезжал мимо Останкино. На Ян...

Яндекс.Картах, между тем, один-единственный балл дороги столицы практически свободный. Исключение Хамовнический вал, там бордовая пробка от Лужнецкого проезда и до Новодевичьей набережной. Судя по записям в разговорчиках, эта очередь тоже тянется на заправку. И вот

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: 4 градуса, так же, как и вчера. Ну и по области местами кратковременный дождь, и в Москве в том числе. Не поверите, как и вчера. Ну, собственно, вот одевайтесь тоже, как вчера.
2: Лень было писать новый прогноз.
1: И зонтик возьмите. Ну, в принципе, погоде было лень что-то новое придумать. В общем, такое, знаете, вот, в любой момент может пойти дождь. Ночью он шел, утром он шел, поэтому будьте, пожалуйста, готовы чуть-чуть промокнуть, и зонт, напоминаю, возьмите.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Оказаться внутри любимого фильма.
9: Почувствовать себя главным героем.
8: Это возможно только в кинопарке «Москино».
9: Уникальные экскурсии и главные события августа.
8: Фестиваль «Эмберфест» и Московская международная неделя кино.
9: Подробности кинопарк.москино.ру.
10: Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа. На сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
11: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
12: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
13: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
14: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ваш кар...
16: Наш прайс!
17: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в Театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
7: Мы ждем этого лета, чтобы стать частью легендарного события. Авторадио представляет. Москва. Стадион Лужники. 3 концерта подряд. 28 августа. Баста и Гуф. Совместный концерт. Хиты и новый альбом. 18+. 29 и 30 августа. Баста. 2 масштабных шоу и специальные гости. 12+. Подробности на сайте концерт.ру.
3: Всем быть.
6: Музыка

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, как и говорили, давайте погружаться от музыки в интересные диалоги со специалистами, но прежде расскажем вам о тренде, который все больше и больше набирает оборот. Правда, мне кажется, что как-то слишком поздновато, но мне, опять же, для этого дела, наверное, и нет каких-то временных и отрезков, там, зима, весна, лето.
2: Да нет, конечно, потому что, ну, захотел, посадил, оно выросло. У тебя же всегда одна и та же температура на подоконнике.
1: Ну, не всегда, не всегда. Извините меня, тут все влияет. В общем, ребята, у зумеров новое хобби – это огороды. Девушки, парни, ради эксперимента все началось с нее. Взяла, просто заказала помидоры, посадила их. В итоге они проросли, теперь у нее полноценный огород в квартире. Вот так вот. Кто-то взял, подхватил, говорит, а я тоже так хочу. Хотя мы этим, ребят, с вами занимались еще, наверное, лет 10 назад. Но вот, вот так вот сейчас захватывает умы молодежь. И начинает выращивать на своих подоконниках что-то интересное. Мы решили пойти дальше и спросить у специалиста, а что вообще можно вырастить?
2: Какие семена сейчас популярны?
1: Насколько это дорого? Что берут люди у себя на загородные участки? В общем, давайте к специалисту.
2: Руководитель направления семена для ЛПК компании «Гавриш» Ольга Кондакова.
0: Свободное время. Поехали.
3: Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Ольга, так как растут цены, многие стали по мелочи что-то выращивать, а может быть и не обращая на это внимания, давно выращивали что-то в домашних условиях. Подскажите нам, пожалуйста, что сейчас в топе? Давайте вот какие семена, там, например, фрукты, овощи, зелень, что возможно вырастить дома на подоконнике?
4: На подоконнике можно вырастить многие культуры. Действительно, интерес есть к этой линейке, и всегда он и был, потому что, ну, не только продуктовая какая-то зависимость есть. Люди просто хотят, возможно, отвлечься, что-то вырастить самостоятельно, своими руками, получить какой-то вот видимый, быстрый достаточно результат. Плюс съедобный. Плюс растения — это красиво. Они зеленые, они отвлекают, они живые, они растут и очень отзывчивые.
3: Да поговорить можно, если друзей вдруг
2: плакаться, пожаловаться.
4: На окне выращивают традиционно зелень. Да, это укроп, петрушка. Петрушку даже можно выгнать, но это надо с осени заготовить, корневую петрушку, корни заготовить, они очень хорошо выгоняются весной. Можно посеять, это проще. Это можно купить семена, посеять ту же петрушку, тот же укроп. Можно вырастить небольшие томаты на окне, вот типа беты, они хорошо вырастают. Можно вырастить огурец, бериндей, например.
3: Итого у нас даже зелень получается, небольшой вид черри, ну, это томаты.
2: Огурцы.
3: Огурцы. А что еще? А фрукты, может быть, какие-нибудь?
4: Ягоды можно, землянику, но это под досветкой обязательно, да, можно. Но на самом деле это лучше все-таки уже, конечно, балкон хотя бы иметь. Потому что на подоконнике ягоды, ну, это будет, наверное, не очень вкусно.
2: Кстати, об участке. А что там популярнее всего, что в основном берут для того, чтобы высаживать уже на своих земельных участках?
3: Ну, помимо картошки.
4: Ну, у нас

0: традиционно, и ничего не поменялось в этом году, это огурцы. Они лидируют с большим отрывом. Почему? Во-первых, потому что огурцы, они очень отзывчивые, очень скороспелые, очень стабильные, надежные и простые в выращивании.
1: Последний вопрос, который, мне кажется, интересует всех. Выросло ли
2: цены на семена по сравнению с прошлым годом? То есть вы заметили этот самый рост?
0: Смотрите, мы цены не поднимали как производители. На 80% ассортимента у нас законсервированы цены, и минимальная цена, какая есть, такая она и была. Но на части ассортимента мы вынуждены были поднять цены, и прежде всего это цветы.
2: Есть же полевые цветы, в конце концов. Пошел ромашки, понюхал и счастлив.
1: Действительно, а есть еще и обои.
0: Конечно, я мог бы выращивать только овощи, да, любой вам скажет, и агрономы, все. Но почему выращивают цветы? Потому что именно они позволяют нам подняться над суетой каждого дня и почувствовать себя свободными.
1: Ольга Кондакова, спасибо большое. Руководитель направления семена для ЛПХ компании «Гавриш» рассказала нам, что можно вырастить на подоконнике в лоджии. Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Поехали.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: А в каком магазине можно купить все для школы?
17: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
18: У «Максимагру», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
20: Оформи лимитированную кредитную карту от «Т-банка» со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
23: Авторадио.

0: поехали!
1: Итак, 7 часов и 38 на столичных, уже минут натикало. Давайте-ка перейдем к драйв-чат. Напомню, что гражданам нашим отечественным ограничили, ну, парочки одной, выезд из страны из-за борщевика на участке. Вот так вот. Не взяли, не послушали, ничего там не убрали, не скосили. Вот, пожалуйста, получить штраф и отсутствие возможности выезда. А у вас бывали случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент из-за глупой какой-то мелочи или вашей забывчивости? Сообщений много. Давайте перейдем к озвучиванию.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Вот прям яркий пример о том, что Вадим пишет. Привет, ребят, меня зовут Вадим. Тема с борщевиком жизненная. Я в прошлом году тоже как-то забил на уголок забора. Так мне председатель нашего СНТ такую истерику устроил. Грозился вызвать и сотрудников, и тому подобное. Пришлось даже в складчину с соседом нанимать трактор. Ну, а насчет планов было намного круче. Поехал на важную встречу по работе. Все уже, в принципе, меня утвердили. Крутое прям. Вот то, о чем мечтал давно. Но прям в офисе наступил в глубочайшую лужу. Прям по самые не хочу. Весь был мокрый, а точнее правая нога. К тому же она была вся в грязи. Попросил перенести финальное собеседование для того, чтобы утвердить всевозможные вот эти, знаешь, контракты и так далее, оплаты. Ну, видимо, какая-то очень важная была вакансия. Так вот, директор не понял, почему и тому подобное, не вошел в положение. И, собственно, я тем самым упустил хорошую должность. Всю жизнь это помню.
2: Ну, это правда обидно. Прямо обидно.
1: Вот так вот хорошая возможность, да, и реализация вакансии, просто взяла и ушла куда-то в другую сторону.
2: Ну, от таких более бытовым давай перейдем. Надежда пишет. Крупных у меня не было, но вот как-то сорвалась поездка на дачу к свекрам. Ну, вот просто потому, что я встала в плохом настроении, и муж сделал мне пару замечаний по поводу приготовления завтрака. Психанула, сказал, что никуда не поеду, сам едь туда и точка.
1: Угу. Стою на МКАДе. Конечно, вспомнил сразу непосредственно свой случай. Самый нелепый косячок – это когда я поехал на вокзал встречать тещу, все рассчитал, выехал заранее, приезжаю, стою у вагона, а поезда нет. Полез смотреть билет в телефоне, а я перепутал казанский с ярославским.
2: Ну, там недалеко.
1: Недалеко.
2: Дорогу перейти.
1: Да, но все же до сих пор мне это припоминают, соответственно, и говорят мне про мою невнимательность. Ну, здесь навряд ли как-то это можно соединить с темой, когда планы рухнули. Планы рухнули, возможно, у тещи. Я сидел на улице все это долгое время. Хотя, с учетом того, что там просто перейти дорогу, но там же, опять же, пока доедешь, пока припаркуешься.
2: Возможно, пока она ехала в поезде, она всему плацкарту или купе рассказала, что у меня там зять встречает.
1: Сломал ее планы на понт.

0: Да-да-да. Вас кто-то встречает? А меня встречает.
1: Да. Так, планы у меня тоже были, как-то истервались. Один раз из-за ключей закрыл машину, ключи бросил в багажник, захлопнул, а ключи от квартиры внутри машины. В итоге вместо поездки на шашлычки 3 часа ждал мастера по вскрытию замков и отдал нормальный денег. Ну, то есть закрылась машина.
0: Ну, я понимаю, да.
1: Совсем вообще. И ключами. Какая машина, непонятно.
0: Но да, там...
1: По идее, можно же всегда пальцами прям упереться в зеркало, в это стекло. И
0: опустить
1: прям,
0: вниз.
1: Опустить его, да.
0: Ну, там они же подушку подсовывают специально, чтобы дверь чуть-чуть отжать, и специальной проволокой, ну, или там, крючком поддевают. Ну, не знаю. Ну, может, пожалел машину свою,
1: но
0: ласточку.
1: Ну, планы рухнули. Рухнули. Остался без шашлыков и без денег, да. Так что вот такие дела. Пишите вы, ребят, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК. Как удобно, пожалуйста. Для того, чтобы мы как-то с вами стали чуть ближе. Кстати, мы переживаем не только за ваше настроение, но еще и за то, что высыпаетесь вы или нет. Очень скоро к нам заглянет и Роман Базунов, это сомнолог. Человек, который нам расскажет, как все-таки бессонница, как ее, ну, наверное, сказать ей нет, стоп, ты не пройдешь.
0: Ну и какие последствия могут быть?
1: Да, на что они влияют, на наш организм, будем разбирать по полочкам.
2: Поехали! Драйв!

0: По-прежнему 1 балл на Яндекс.Картах. Большинство магистралей еще пока остаются свободными. Задержки в пути на 10, ну максимум на 15 минут. Оставите их на Волоколамке от улицы Свободы до Габричевского. Плотно на улице Уткина от окружного проезда до Гаражной улицы. Ну и дальше новости уже с юго-востока столицы.
1: Пожалуйста, ребята, кто находится там, имейте в виду. Изменилась схема движения в районе Марьино. С сегодняшнего дня организовали одностороннее движение на двух участках перерыва. Первенского бульвара, который расходится от Новомаринской улицы в сторону улицы Перерва и в сторону Поречной улицы. Учитывайте эти изменения и следите, пожалуйста, за знаками.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на авто.

0: официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: 22 и 23 августа приглашаем вас и ваших питомцев на фестиваль «Четыре лапы» в Измайловском парке. Вас ждут яркие эмоции, встречи с популярными артистами и блогерами, много подарков. Этот фестиваль вам запомнится. Ждем вас всей семьей 22 и 23 августа в Измайловском парке.
2: Возрастная категория 0+.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ну что, ребята, здесь Курочкина Броневой. Всем привет, доброе утро, это драйв-шоу «Поехали». Если вы сегодня не выспались, то давайте, и это не в первый раз, не будем искать никаких отмазок, а попробуем разобраться, вдруг это действительно не перегруз или, возможно, стресс. Может быть, это уже все. Первые звоночки не прием-прием. Привет-привет, вот тебе и бессонница. Из-за чего она появляется? Как с ней бороться? И что для этого нужно сделать? Как она, самое главное, влияет на организм?
2: Ну да, в первую очередь на наш мозг и на наше восприятие окружающей действительности. Все эти вопросы мы хотим адресовать человеку, который в этом действительно разбирается. Король снов, сомнолог Роман Бузунов.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Роман, доброе утро!
3: Доброе утро.
1: А вы как, ну, человек профессиональный, сомнолог, должны, наверное, нам ответить точно. Вы как сегодня, выспались вообще?
3: Смотрите, а я сам соблюдаю свои рекомендации, поэтому сплю хорошо. Такой сапожник в сапогах.
1: Все понятно. У нас есть одно исследование. Собственно, мы хотим его вам озвучить для того, чтобы вы нам его разложили по полочкам, Иван.
2: Итак, ученые выяснили, что за одну бессонную ночь мозг человека стареет на 1-2 года. При этом, чтобы мозг опять помолодел, нужно просто хорошенько выспаться. Вообще, как на нас бессонница влияет, расскажите?
3: Давайте мы поймем, что сон – это процесс восстановления физических и психических возможностей организма. То, что мы используем энергию в течение дня, мы должны накопить за ночь. Более того, мозг выполняет такую очистительную функцию во сне, работает активно так называемая глиолимфатическая система, которая убирает все токсины из мозга. И если мозг не спит, то, соответственно, он не выполняет эти восстановительные функции. И когда делали так называемое функциональное МРТ, то есть смотрели фактически метаболизм мозга и его структуру, то видно было, что когда человек ночь не поспал, такие специфические изменения происходят в мозге, как будто бы он на год-два постарел. Но если потом человек следующую ночь высыпался, то ситуация восстанавливалась. Еще там были эксперименты. Если просто даже 3 часа человеку дать поспать, то все, уже такие изменения в мозге не происходят. То есть лучше хоть чуть-чуть поспать, чем вообще не спать. Или даже если человеку ограничивали неделю, 5 часов он спал, тоже мозг успевал физически восстановиться. Поэтому чрезвычайно важно хотя бы минимальную какую-то количество сна спать, чтобы не стареть.
1: Роман, а другой вопросик. А сколько можно максимально, наоборот, не спать?
3: Интересно даже. А представьте себе, если за день стареет мозг на 2 года, то за 10 дней на 20 лет постареет, а за 20 дней на 40 так можно помереть. Слишком быстро стареет. Да? Все, что люди говорят, что они спят месяцами и годами, это или просто сказки рассказывают, или это такой феномен нарушения восприятия сна. Когда человек спит, но думает, что он не спит. Но это обычно при депрессиях бывает.
2: В общем, 5 часов человеку для сна даже хватает. 8 спать не обязательно, правильно?
3: Ну, на самом деле, есть длинноспящие и короткоспящие. Короткоспящим даже 4 иногда хватает. А все-таки, вот как Эйнштейну, нужно было 10 часов, и он говорил, что изобрести ничего не могу, если меньше сплю. И мама с папой генетически вот так заложили, что вам нужно спать много. Ну, значит, вам нужно тогда спать все-таки 10 часов, а не 5.
2: Врач-сомнолог был с нами, Роман Бузунов. Спасибо вам большое.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Только синие и хрустящие.
5: Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
7: «Корона».
8: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: О, Инстамарт сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-4980. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России допустили паузу в снижении ключевой ставки осенью. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С большой долей вероятности Центробанк на заседании 23 октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз для газеты «Ру» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Он не исключил, что пауза также возможна и на ближайшем заседании 11 сентября. По мнению финансиста, наиболее

0: Вероятно, очень неспешное снижение ключевой ставки с шагом по 25 базисных пунктов до конца года. К сентябрю у ЦБ будут данные по инфляции за август, и если топливная история к тому времени нормализуется, то аргументов для шага хватит. Сейчас ключевая ставка составляет 14%.
1: Про мошенников.
0: Мошенники могут предлагать купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. С 15 по 20 августа по этой схеме было похищено свыше 3,5 миллионов рублей через фишинговый сайт в доменной зоне шоп. Ссылки распространялись через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров, соцсети и рекламные объявления. Например, 92-й бензин на сайте мошенников стоил 52,5 рубля за литр, 95-й – 55 рублей 90 копеек, 98-й – 59 рублей, а дизельное топливо – 58,5 рублей. Через фишинговые сайты мошенники похищали у покупателей данные их банковских карт, а потом и деньги.
1: Про страхование.
0: За первые 7 месяцев года страховщики выдали на 10,5% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. По данным Российского союза автостраховщиков, доля натурального возмещения в этом году достигла 5%, а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. Например, на Чукотке доля ремонта увеличилась на 14%. После дефицита автозапчастей и проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО.
1: Про нас.
0: Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе за свою внешность. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19% сталкивались с этим 1-2 раза. При этом женщины чуть чаще оказываются в таких ситуациях. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.ру». Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы. 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседовании. Четверть респондентов столкнулись с этим при продвижении по карьере или повышении, а 17% при увольнении. Что касается причин негативной реакции, то 54% участников исследования указали общий внешний вид, 25% назвали избыточный вес, еще около четверти – неопрятную или неформальную одежду. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек, курс евро – 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 50 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Итак, друзья, продолжаем наше пробуждение. Это Авторадио, движение только вперед. И мы движемся вперед навстречу классному актуальному контенту, который для вас подготовил Андрей Рассказов.
4: Так.
3: Наш техноблогер расскажет, что нам необходимо сделать и приобрести, чтобы гаджеты были всегда в функционально работающем состоянии. Помимо этого, заглянем в наш драйв-чат, где сегодня вас спросили, собственно, ну а у вас бывали случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент? Вот опишите их нам, 915-459-2020.
4: Ну и главный наш план на ближайшие несколько минут – это подарить кому-то из вас деньги из банка нашей игры «Много денег» на Авторадио. А там, ну, приличная сумма – 25 тысяч рублей.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Не упустите шанс, друзья, прямо сейчас этим утром стать богаче на 25 тысяч рублей. Ну а благодаря нашему генеральному партнеру игры «Озонбанку» эта сумма увеличится до 50. Вот так вот, благодаря простой внимательности и, конечно, установленному гимну «Авторадио» вместо гудка, каждый день может приносить дивиденды. А вот 10 сентября, когда состоится третий суперфинал игры «Много денег на Авторадио», можно уже вообще кардинально свою жизнь изменить. Мы отсчитываем дни, потому что именно в этот день узнаем имя победителя, чья мечта будет исполнена. Так что поспешите вступить в игру. Время идет.
2: Ну, а как это сделать? А я отвечу. С радостью. Меня вот ночью разбуди, всегда расскажу. Заходите сразу же на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, там прям специальная кнопка для этого отдельно существует. Устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, коротко описывайте свою мечту и слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ничего сложного. Далее мы с вами созваниваемся, общаемся. Но опять же, если мы услышим гимн Авторадио, а если мы его услышим, 3000 рублей ваши. А назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, я думаю, что это не сложная задача, вы заберете сразу 25, и «Озонбанк», наш генеральный партнер, эту сумму удвоит до 50. Давайте перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 1419. Принадлежит он Наталье из Тульской области. Хочу выиграть 155 миллионов рублей. Вот не 150, не 160, а 155. Видимо, посчитана сумма.
1: На что конкретно хочется узнать? Наталья, откуда она?
2: Наталья из Тульской области.
1: Давайте.
2: Звоним ей. Набрали мы, нажали на все клавиши. Номер Натальи 1419, последние 4 цифры. Префикс 903.
1: Может, писала полтора, ну, знаешь, такая... Ай-ай-ай-ай-ай.
2: А, 15500.
1: Ну, как бы, знаешь, клавиатура немного залипла.
2: Да-да-да.
3: Соединение с набранным номером.
2: Ну, что ж такое?
1: Невозможное соединение. Ну, возможно, опять же, ребята, ситуации бывают разные. Связь иногда нас подводит, как и мобильные операторы периодически сбрасывают. Что? Правильно, тот самый пропуск в нашу игру, а именно гимн Авторадио. Поэтому, ребята, рекомендую еще раз и настоятельно рекомендую, повторяю, неоднократно проверять, установлен он или нет. А то 10 сентября не за горами, сами понимаете. Да и в этот день, возможно, хоба, радиорулетка выберет вновь Наталью. И на кону будет 155 миллионов рублей. А она... Ну, не знает об этом, что у нее не установлен.
2: Ну, или телефон выключен, или еще...
1: Слетел, да, все бывает. И получается, мечта будет реализована, но другого участника. Поэтому давайте, ребят, не дайте возможности птице счастья завтрашнего дня улететь в послезавтра. Участвуйте и проверяйте, будьте внимательны.
2: Ну, а я хочу напомнить вам, что под Новый год будет ждать нас всех с вами приятный сюрприз, дополнительный.

0: Длительный шестой суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте «Авторадио».
1: Тем временем в банке сумма не изменилась. Как было 25 тысяч рублей, так и осталось. Но я напомню, что сегодня вы можете собрать не только 25, но и 50. Благодаря нашему партнеру игры. Поэтому будьте внимательны, ребята. Слушайте эфир прям вот не отводя ушки. Делайте громче. Я уверен, что кому-то сегодня повезет. Игра продолжается. Радиорулетку запускаем.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спорта.

0: Итак, двойка на Яндекс.Картах появилась. Трафик, ну, по-прежнему спокойный. Пробки, ну, 15, ну, 20 минут, ну и... Все. Самые крупные из того, что озвучил, Дмитровка. Стоит она от Долгопрудной до улицы 800-летия Москвы, плотно на улице Уткина от окружного проезда до Гаражной улицы и тесно на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Ну а теперь давайте о погоде поговорим. Что-то пасмурно там. Прям тучи?
1: Да, плюс 17 пока. Днем обещают до 24 градусов. А что касается туч, то они сегодня будут на протяжении всего дня сопровождать нас, потому что дождь, хоть и кратковременный, но будет. Причем во всех районах Москвы. Возможно, ближе к вечеру вообще накроет столицу. По области будет то же самое, включая грозу. Поэтому тем, кто на даче, возможно, романтический вечер обеспечен, понимаешь? Или отключение света. Что-то такое.
0: Но одно другому не противоречит.
1: Да, запасайтесь свечами. Тем временем в Москве запасайтесь, ребята, с чем-то в виде дождевичка, возможно, и даже зонтика. Он пригодится.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Оказаться внутри любимого фильма.
4: Почувствовать себя.

0: Главным героем.
1: Это возможно только в кинопарке Москино.
0: Уникальные экскурсии и главные события августа.
1: Фестиваль Эмберфест и Московская международная неделя кино.
0: Подробности кинопарк.москино.ру.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Ваш карт.
5: Наш прайс. Карт-прайс.
6: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Взять собаку в лес?

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Сезона.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
6: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
9: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
10: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
11: 12+. Музыка.

0: Поехали!
1: Ну что, леди и джентльмены, продолжаем наше движение. Как и говорили, только вперед. И вот мы уже на встрече с нашим... не знаю, как его назвать уже. Заместителем клуба радиоэлектроники. Человек, который знает все о гаджетах.
2: Завтех.
1: О проводах, да, и тому подобное. Давайте, Андрей Рассказов, послушаем его, с чем он к нам сегодня.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрей.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Чем ты?
3: Я сегодня расскажу про самые долгоживущие гаджеты. С точки зрения батарейки, автономности. Короче, когда один раз зарядил, и потом больше не думаешь.
1: Забыл.
3: И забыл, да, собственно. Быстренько начну с новинок. На нашем рынке появились две. Honor Turbo — этот смартфон. Он вышел сегодня, не знаю, в общем. В общем, только что буквально. У него батарейка 8500 мАч, кремнеуглеродная, и живет до 3 дней, заявлено. То есть ты буквально зарядил, уехал на выходные, вернулся, и он все еще живет. Его главная фича — это то, что он защищенный при этом, то есть он выживает с падения до 2.5 метров. А главный недостаток — это у него всего 2 камеры, и сверхширокоугольная, она, ну, прям вот 5 мегапикселей. Просто, ну, чтоб была. Зато цена у него приятная, достаточно 37 тысяч рублей.
1: Это поприятнее, чем 40 звучит.
3: Согласен, согласен. Вторая новинка — это часы, которые я даже успел поносить немножко. Это называются они Honor Watch 6. И тоже они являются рекордсменом с точки зрения умных часов, потому что они живут 36 дней. Хотели сказать часов, подумали, да, но нет, дней. 35 дней они заявлено живут, это в режиме энергосбережения, то есть они меряют пульс, они все делают. Единственное, что экранчик просто черненький у вас всегда будет. А если прямо использовать по максимуму, то 17 дней. В общем, это, мне кажется, отличная штука, при том, что у вас там уведомления, звонки, GPS двухдиапазонный, в общем, все есть. Стоят они 17 тысяч рублей за, вот как у меня, версия коричневая, и есть версия черная, она стоит 15 тысяч рублей. Тут, конечно, в этом блоке хочется сказать еще и про гармины.
2: Ну-ка.
3: Это, конечно, другой класс устройств, но там у них есть часы с солнечным стеклом, которое заряжается на солнце. Да. Они как бы говорят, что они вообще, ну, как бы там нет лимита. Но на самом деле по замерам всяким люди меряют там у кого-то 28 дней в режиме часов, у кого-то 40 дней. Ну, в общем, все сильно зависит от того, как много солнца часы получают. Вот. Ну и надо понимать, что гармины — это, конечно, правда, совсем другие гаджеты. Зато стоят они тоже дороже, соответственно. То есть они около 40 тысяч.
2: Солнечные батарейки 40 тысяч?
3: Да, да.
2: Да ладно, больше.
3: Может быть, больше, я не спорю, но это то, что нашлось, во всяком случае, в интернете. Следующий, планшет. Самый долгоживущий планшет — OnePlus Pad 4. У него батарейка почти 14 тысяч мАч. Они живут там 20 часов видео можно смотреть. Ну, то есть вам хватит на всю неделю, если вы просто дома включаете, что-то посмотрели, выключили и так далее по делам. А если вот прям работать, то целых 2 дня полноценной работы ребята в интернете замерили. Весит, правда, много, он почти 700 грамм, стоит 45 тысяч рублей. Ноутбук самый долгоживущий, Dell XPS 16 26 года. И стоит он дорого, конечно, 180 тысяч рублей. Зато целых 2 дня работы. Это где-то 43 часа локального видео и 28 часов беспрерывного серфинга в интернете.
2: Но он, наверное, и весит там килограммов несколько.
3: Ну, слушай...
2: А батарея-то, она же тяжелая.
3: Батарея тяжелая, но она не больше, чем у MacBook, например. Потому что есть параметры. Там 72 часов, у MacBook 99. Вот. Единственное, что вот цена, правда, не очень радует. Дальше, беспроводные наушники, последняя, да, это Soundcore P41. Это вот затычки как раз. Стоят они 4,5 тысячи, а живут 12 часов сами наушники.
2: Ух
3: так
2: ты.
3: Что, мне кажется, прям отличная штуковина.
1: Серьезно? Я вот свои наушники, например, заряжаю раз в 3 дня.
3: Ну, это зависит от того, сколько ты слушаешь.
1: Постоянно. И еще и к тому же на шумоподавление.
2: Они же у тебя большие.
3: У тебя же большие, да. Докладные.

0: Да, это понятно. Есть OnePlus, например, Nothing Headphone A, mm-hmm. полноразмерный, такие же наушники. Там 135 часов прослушивания.
1: Ну, там потому что больше места для аккумулятора. Ну, да, сам аккумулятор больше.
0: А маленькие вот эти затычечки, ну, как бы, извините, 12 часов это прям много, потому что обычно-то они живут 6.
2: Ага, ну, в лучшем случае. Давно уже с ними не сталкивался, да. Поэтому. Все понятно. Спасибо большое. Это был Андрей Рассказов, дамы и господа, о самых емких...
1: По электроэнергии и гаджетах, так их можно назвать?
0: Я думаю,
1: выносливых.
0: Да. Выносливых.
2: Да. Долгоживущих, да. И живущих. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, пока.
1: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Классный трек в эфире драйв-шоу «Поехали», а других в эфире авторадио не встретишь. Как и интересных событий и новостей. Вот, Вань, знаешь, что самое крутое в даче?
1: Ну, по моему мнению, это шашлык. И, кстати, гамак после шашлыка тоже хорошо заходит.
0: Тут ученые интересный факт подкинули. В почве живет бактерия, дай бог выговорю, Mucobacterium vaccae.
1: Браво, браво.
0: Дождь вызываю я, да. В общем, и когда ты с землей контактируешь, копаешь, сажаешь, просто босиком ходишь, она стимулирует выработку серотонина, гормон счастья. Научно доказано и даже мной проверено.
1: Ну, слушай, после дачи прям настроение всегда, вот лично у меня, улучшается. Но главное, собираться туда, это вечная проблема. Замучаешься, столько всего надо купить, потом это все надо довести, дотащить.
0: А зачем? Зачем? В Купере сделали готовую корзину, быстрый сбор на дачу. Там все, и для сбора урожая, и для заготовок, и для шашлыков, и даже спрей от насекомых. В общем, собрали все нужное для дачного сезона в одном месте.
1: Слушай, ну это класс, это прям супер. Ну я вообще хочу пожелать всем слушателям, кто вот на дачу планирует в эти выходные, пускай вам повезет с погодой, пусть осень наступит только, когда мы шашлыков этих наедимся, вот прям до отвала, и все дела на даче успеем доделать. Купер вон нам облегчает задачу. Собрались за вас.
2: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: ООО «Инстамарт». Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максимагрупп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
20: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
22: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
23: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
25: Вот это ухватило!

0: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В «Ленте». Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребят, тема сегодняшнего драйв-чата. Бывали ли у вас случаи, когда большие важные планы рушили самый последний момент? Об этом сегодня общаемся. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Собственно, все открыто. Пишите. Как это делают многие? Вот я собирался покупать квартиру, и мне нужны были деньги срочно на первоначальный взнос.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Помыла машину, выставила утром, ну, на продажу. Выезжая с работы вечером домой, проехала метров 200, инстафори, когда разворачивался человек, снес мне бампер. Ни прав, ни страховки, ничего. Машину я не продала, около года на ней ездила, очень пригодилось ее наличие. Вот так вот. С первоначалкой выкрутилась, без ее продажи. Но все равно, видишь, последний момент, возможно, это был знак. Возможно, это как раз был тот самый момент, когда вот нужно было еще раз остановиться и подумать, и лишний раз не продавать машину.
2: Это правда. Есть такое сообщение от Димы, говорит, что была возможность заработать нормальные деньги. Клиент позвонил, объяснил ситуацию, мы с ним сошлись по цене, причем цена была очень для меня приятная, решила бы много моих вопросов жизненных и бытовых. Все классно, договорились, что я наберу его буквально через сутки. Ну и что вы думаете? Я телефон просто, когда чистил кэш, взял и удалил. Я красавец. Он мне больше не звонил.
1: Привет, ребят. 3 года назад решили мы с женой на машине съездить с друзьями в Казахстан. Проехав 1500 километров, практически на границе, выяснилось, что у меня просрочен паспорт. 45 забыл поменять. Назад километров 200 ехали молча. Я представляю, как ты всех выбесил, Саша. Представляю. Потом жена выдала. Я, говорит, даже развестись с тобой не могу. У тебя паспорт просрочен.
2: С юмором.
1: Да. Но через полгода на Новый год все же съездили. Александр закрыл этот гештальт и все-таки всех довез. Но уже, наверное, с другим настроением ехали. Очень сильно подготовлены. Надеюсь, ребята, что и вы подготовились к нашей музыкальной встрече в игре под названием «Федя Дичь», в рамках которой вы

0: очередной раз мы достали со дна. А зачем мы это делаем, непонятно. Но вы просите, мы это делаем. В общем, игру, музыкальную шкатулку откроем для вас через несколько минут. Звоните.
1: 258-3320, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Итак, продолжаем разговор. Тему пробок, я напомню, мы обсуждаем здесь, сейчас. Время-то 8.44. 3 балла на Яндекс.Картах, да. Трафик спокойный. Самая длинная пробка на внешней стороне МКАДа от улицы Свободы до Волоколамского шоссе. Это почти 6 километров. Проехать их можно минут за 15 примерно. Поток держат дорожные работы.
1: Имейте это в виду, пожалуйста. Ну, а теперь переносимся на запад столицы. Там изменилась схема движения на проспекте Ярцевской и Аршанской улиц в Кунцеве. Появилась дополнительная полоса для движения прямо, а разворот перенесли на соседние перекрестки. Местные, думаю, довольны. А новую полосу удалось создать за счет переразметки без расширения проезжей части. Разворот теперь выполняется на перекрестках с Ельнинской и Партизанской улицами. Такое решение должно равномерно распределить транспортные потоки и снизить риск возникновения аварий. Но в любом случае, ребята, если вы тоже на своем пути что-то заметили, вы в курсе, какие-то нововведения, неработающий светофор, ДТП, не дай бог, сообщайте нам. 915-459-2020.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного «Призрака оперы». Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Ну что, все любители острых ощущений и безудержного веселья сегодня могут побороться за приз, который им придется по душе. Два билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
2: По этим билетам вы можете посетить 65 аттракционов, 5 шоу, как экстремальные, так и аттракционы для спокойного, семейного отдыха.
1: Ну что, посмотрим, удастся ли там оказаться Алексею из Москвы, который дозвонился раньше всех. Лёшка, привет.
3: Да, добрейшего, ребят.
1: Ты откуда вообще? Тебя очень
2: из другой слышно. Комнаты, как будто, да.
1: Ну-ка, возьми трубку нормально.
3: Я из Москвы.
1: Да,
3: я из Москвы.
1: Здорово.
3: Из Москвы.
1: Трубка возьми нормально, пожалуйста. Оригинальным способом.
3: Взял уже, да, вот так вот.
1: Во, как? Еще ближе, здорово. Прекрасно.
3: О, отлично.
1: Так, а тебе никто не отвлекает, ничто не мешает?
3: Не-не, слава богу, всех прогнал.
1: Прогнал? Ты, ну, зря. Мог бы вокруг себя компанию собрать. Тебе даже помогли. Ну да ладно. Давай перейдем к игре. Она сложная, но не в правилах, а только в восприятии. Твоим ушам будет сложно, как и многим слушателям, потому что это не простые песни. Это песни из категории дичь. И вот что мы будем с тобой делать.
2: Итак, смотри, сейчас ты услышишь песню, которая реально существует. Мы нашли ее на просторах интернета. И твоя задача будет ее послушать. Не всю, конечно, трек неожиданно прервется. Предложим тебе три варианта продолжения. Если выберешь правильный, то заберешь обещанный билет. Если не справишься, ну тут уж извини, тогда ничем помочь не сможем.
1: Тебе все понятно. Что еще раз?
3: Ничего страшного, говорю.
1: Ничего страшного. Ну и хорошо, раз ничего страшного. Итак, с кем мы сегодня сражаемся?
2: Это странная история. Название коллектива, ну, ксеноны особенные. Название трека мы сказать не можем, как бы, но вот ксеноны особенный коллектив, о котором нет инфы практически никакой. 21-го года песня, все.
1: Ну, знаешь ли ты таких? Скажи, пожалуйста, нам.
3: Не, вообще первый раз слышу.
1: Первый раз.
2: Может, к лучшему.
1: Возможно, но мы сейчас это исправим ситуацию и устраним этот пробел. Итак, слушаем. Поехали.

0: Вот так вот. Неожиданно прервался этот трек, а вот теперь продолжение.
1: Я смешал себе мохито, сразу целое корыто, и ударил по мохите. Где? Кто я? По мохите!
0: Вариант номер два. Я смешал себе джинтоник, слав Россию за тектоник, снова пьяный, снова дэнсим, я крутой, как Боря Ельцин.
1: Ну и третий вариант.
0: Чего уж ритма, конечно.
1: Теперь терять нечего, я и третий озвучил. Значит, я смешал себе ром-колу и пошел с ром-колой в школу. Трудовик ко мне, трудовик мне не откажет, выпьет и спасибо скажет.
0: Пожалуйста, Алексей, вот тебе три варианта. Мохито, джинтоник,
2: ром-кола. Мне больше всего нравится про Ельцина. Второй вариант, это как-то так вот.
0: Как-то тебе ближе и роднее. Что-то знакомое ты услышал, да, в этом тексте?
2: Да, да, Борис Николаевич, да.
0: Понятно. Другие варианты мы рассматривать даже и не планируем.
2: Ну, я не знаю, наугад, пальцем в небо, второй.
0: Пальцем в небо. Наугад. Слушай, прикинь, у тебя будет какой счастливый палец, если ты сейчас попадешь в верный ответ. Уверен? Точно? Оставляем его?
2: Ну да, пусть будет.
0: Ну, пускай будет. Два раза я пытался ему помочь.
1: Хотел третий, но уже
0: слышу в голосе уверенность. Стальное, да, вариант номер два проверяем. Окей, проверяем.

0: Боря выпить любил, поэтому...
1: Да слушай, все мы иногда расслабляемся, понимаешь? Поэтому и тебе предоставляем такую возможность. Как и обещали, ты, Алексей, получаешь 2 билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
2: Поздравляем! Поздравляем! По этим билетам сможешь уже сейчас испытать более 65 аттракционов, 5 шоу в крытой и уличной частях парка. А кроме того, попасть на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну и, конечно, покататься на абсолютно новых аттракционах.
1: Да, абсолютно безалкогольное, классное, отличное времяпрепровождение.
2: Согласен.
1: Вот, поэтому, ребята, всем советуем. А мы же тем временем закрываем нашу шкатулочку и кидаем ее вновь на дно, потому что плавно переезжаем в новый час. Там нас ожидает Петр Баканов на очередном автомобиле, а также подведение итогов нашего драйв-чат. Напомню вопрос, бывали ли у вас случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент? Вот об этом нам напишите.
3: Поехали! Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Реклама.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. «Универмаг» в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 9 утра в Москве.
3: Новости.
12: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Хабаровском крае подтопило дворы, дороги и дачи в 18 населенных пунктах.

0: Об этом подробнее через несколько секунд.
1: Про спонсора.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Про главное.
0: В зону паводка на Амуре и реке Уссури в Хабаровском крае попали 18 населенных пунктов. Об этом сообщили в МЧС региона. По мере смещения паводка на Амуре и Уссури в зону подтопления попадают новые участки местности. В Амурском районе подъем уровня Амура привел к подтоплению дачи и дорог. При этом в Хабаровске, Хабаровском и Нанайском районах обстановка остается стабильной. Новых подтоплений не фиксируется.
1: Про расследование.
0: ФСБ задержал иностранца, пытавшегося запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами, разведки зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина задержан в Мурманской области при попытке выехать в Норвегию, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержанного заключили под стражу.
1: Про продукты.
0: Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, а их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости рассказал председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из сортов этой страны отличается длительным сроком хранения до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран, этот показатель обычно не превышает месяца. Богданов отметил, что россияне каждый год потребляют примерно 1 миллион 400 тысяч тонн бананов. По его словам, это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. В зависимости от формата магазина покупателям доступно от 1 до 3 видов бананов. Это весовые и фасованные, а также мини-бананы и красные бананы.
1: Про столицу.
0: Температура воздуха в Москве начнет плавно снижаться с 24 августа. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе погода в российской столице начнет готовиться к осеннему сезону. Уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в город придет холодный фронт, но, по словам метеоролога, его выраженность будет слабой. Температура воздуха достигнет 22-25 градусов. В понедельник также будет погожим, но посвежеет. Под утро ожидается 11-14 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 19-22, отметил Тишковец. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Финальный час драйв-шоу «Поехали» уже стартовал. В студии по-прежнему микрофон Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Обещаем только лучшее, только отличное настроение, конечно же, улыбку. Давайте покажите ее всем, Иван.
1: Видите, я улыбаюсь.
0: И вы в том числе, пускай завидуют. Итак, друзья, в этом часе мы займемся тем, что будем подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня, напомню тему, бывали у вас случаи, когда большие, важные планы рушились в самый последний момент из-за глупой какой-нибудь там бытовой мелочи или забывчивости, или задач, которые вы отложили на потом. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Ну, а совсем скоро мы будем общаться с нашим автоэкспертом, узнаем, на каком автомобиле он приехал сегодня и стоит ли нам о нем подумать.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Авторадио. Итак, ребят, не стоим на месте, каждая минута проходит с пользой, и это не исключение. Прямо сейчас к нам уже припарковался Петр Баканов. В очередной раз готов нам просветить и осветить нас благодаря автомобилю.
1: Да?
0: Осветить нас.
1: Осветить нас.
0: Это другой человек делает.
1: Хотя визуально. Все, слушаем.
0: Нет, он все-таки просветит нас.
2: Тест-драйв. Поехали.
3: Привет, доброе утро.
1: Привет,
3: доброе утро.
1: Привет.
3: Сегодня у нас очень важная новинка, потому что это номер один среди иномарок на российском рынке. Это Havail Jolion, обновленный в очередной раз. Предыдущее обновление было в 2024 году, и вот в 2026 очередные плюшки, которые получила машина. Это, так сказать, работа над ошибками, а где-то улучшение.
0: Смотрел статистику, говорят, что он вошел в топ тех китайских авто, которые перешагнули 300 тысяч.
3: 230 тысяч.
0: Ну и как бы нормально себя чувствует.
3: 300 тысяч километров?
0: Да,
3: или...
0: да, да.
3: Я немножко про другое. Ну, насчет 300 тысяч не могу сказать, но могу сказать, что уже 230 тысяч Джолионов колесит по России с 2021 года. Как раз завод отметил такую дату. Вот, ну давайте вернемся, что самое главное. Главное, получил обновленный Jolion. Новый мотор 1.5, у которого мощность вроде та же, 150 лошадиных сил. Я говорю конкретно про полноприводные версии. Но крутящий момент вырос с 230 до 270 ньютон-метров. Вот эта прибавка что дала? Во-первых, улучшение в динамике на целую секунду. То есть теперь он разгоняется за 9,1 вместо, ну, там, почти 10 секунд. Лучше разгоняется, вот скажем так, с зоны средних оборотов. И, кстати, стал немножко экономичнее, что сейчас актуально. Расход топлива в среднем режиме снизился с 8,2 до 7,6 литров. Вот какая была раньше претензия к Jolion? Что вот он плохо ускорялся где-то вот со средних оборотов. Сейчас этого нет. Напомню, что мотор по-прежнему этот комплектуется 7-ступенчатым роботом. А, но также остался и прежний мотор, турбомотор 1,5 на 143 силы. Он идет либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым роботом, но это только на переднеприводных версиях. То есть новая полторашка только на полном приводе. Дальше. Изменился интерьер. Достаточно сильно передняя панель. На что ругались прежде? Помните, там была такая шайба-крутилка вместо селектора трансмиссии. Все промахивались с драйва в ручной режим. Теперь этого нет. Теперь классический джойстик. Вот так можно выразиться. Вот. Мощность беспроводной зарядки увеличили до 50 ватт. Наконец-то появился беспроводной Apple CarPlay и Android Auto. То есть они обновили софт мультимедиа и добавили туда еще голосового ассистента. 300 команд он знает, но честно могу сказать, что пользоваться им особого толка нет.
0: Ну, Passat проще стало самому. Удобнее.
3: Она стала удобнее еще в 2024 году, потому что появилась регулировка руля по вылету. Но, кстати, могу сказать, в отличие там, от того же Теннета, либо Черри, ты сидишь здесь ниже. Вот это, кстати, удобнее, чем вот, нет вот этого ощущения табуреточности. Хотя все равно руль хочется еще придвинуть к себе. Далее идем. Сам, кстати, обод руля стал толще. Тоже приятно. Появилась крутилка громкости и выключение магнитолы. Вот,
0: для тех, кто любит все-таки механические
3: клавиши. Да. Новые подстаканники появились.

0: То есть они глубже стали, и они теперь можно их объединить в единый лоток. Ну вот также USB Type-C появился помимо USB Type-A. То есть такие точечные улучшения, но которые действительно сделали машину более такой вменяемой, взрослой и понятной, и, скажем так, это была работа по отзывам клиентам.
1: А доступной ли она стала?
0: Она, кстати, не сильно изменилась в цене, не сильно подорожала. Базовая версия стоит 2 миллиона 49 тысяч на переднем.
1: Нормально.
0: Комплектация комфорт с механикой.
1: 2 миллиона 40 тысяч?
0: Да.
1: 2 миллиона?
0: Да. Дальше, если мы говорим про робот Optimum, на переднем приводе это 2 миллиона 449 тысяч, если на полном приводе это 2 миллиона 599 тысяч. Ну, а в топе, ну, я пропускаю, еще одна есть версия премиум, там 2 миллиона 649 тысяч, ну, а вот топовая версия со всеми плюшками и пирогами стоит 2 миллиона 899 тысяч рублей.
1: Но это без скидок.
0: Без скидок,
1: еще
0: да.
1: Еще и скидки.
0: Это вот, ну, если будут, то хорошо. Но самое главное, что действительно широкий диапазон и конкуренты в том числе не дремлют. Почему они спохватились все вот это вот улучшить.
1: Есть что выбрать.
0: Да,
1: ну и
0: да.
1: Обратная связь.
0: Конечно,
1: естественно,
0: конечно.
1: Это всегда приятно.
0: Конечно.
1: Спасибо, Петь. Еще раз о чем?
0: Обновленных Havail Jolion.
1: Обновленных Havail Jolion. Классно. Спасибо.
2: Поехали.

0: И снова 2 балла. Представляете, как хорошо. Свободные дороги. Тройка продержалась полчаса, а время 9:15. Вроде самый разгар утреннего часа пик должен быть. Основные пробки в данный момент в области. Дмитровка стоит от моста через Клязьминское водохранилище до поселка Еремина. Плотно на Симферопольском шоссе от Боброва до Троицкой церкви. Слушатели сообщают о ДТП. Так что, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны за рулем. Ну и на погоду обращайте внимание. Все-таки здоровье ваше от этого зависит.
1: Но утеплиться можно, потому что сегодня будет дождь, а когда дождь, не особо жарко. Тем более сегодня плюс 18, ну, край синоптики обещают 24, но мы их не будем ощущать, прям как действительно летние 24. Поэтому зонт, что-нибудь в виде куртки или какой-нибудь ветровочки сегодня точно прихватите, это будет необходимо.
2: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро!

0: на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан-Регион-77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Профи решает все. И у профи все

0: на наш.дом.рф.
1: Взять кота на дачу?
2: С защитой «Инспектор» можно.
1: Целовать кота в нос?
2: С «Инспектор» можно.
1: Ходить с ним в гости к соседям?
2: С «Инспектор» можно. Капли и таблетки «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44-741, 16+.
5: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Музыка

0: Шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем в студии работать. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Прямо сейчас переходим к теме, с которой столкнулись многие наши слушатели по всей стране. Мы тоже столкнулись с ними.
1: Это правда. В последние дни многие российские пользователи интернета и по совместительству клиенты крупных банков столкнулись с тем, что сайты кредитных организаций буквально не открываются. Я в том числе. Потом выяснилось, что не открываются они в зарубежных браузерах. Ну, понятно, в каких, я думаю, не нужно называть. А в Яндекс.Браузере, например, открываются легко.
0: Разобраться, что это за магия такая, мы позвали Илью Никонорова, руководителя продуктовой команды Яндекс.Браузера.
2: Деньги есть. Поехали.
1: Илья, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, Илья, ну если серьезно и кроме шуток, тем-то, ну, реально важно и серьезно, речь идет о кибербезопасности, самой ее, пожалуй, такой чувствительной части, денежной. Если коротко, что сейчас происходит, что случилось, почему нельзя теперь спокойно зайти на сайты банков в Chrome, в Safari и многих других браузерах?
3: Ну, первое, что нужно понимать, это то, что, во-первых, ничего с вашим банком не случилось.
1: Точно.
3: Никакой компрометации данных ваших не произошло.
1: Угу.
3: Все в порядке, паниковать не нужно. Значит, просто есть определенный нюанс. В чем он заключается? Есть такая штука, как сертификаты доверия.
1: Так.
3: Эти сертификаты — это своего рода цифровой паспорт для сайта, который выдается организациями, которым по умолчанию доверяют браузеры во всем мире. То есть есть конечное число организаций в мире и в России теперь тоже, которым доверяют браузеры. Зачем вообще это происходит?
1: Вот зачем?
3: Этот цифровой паспорт выдается в тот момент, когда пользователь хочет установить соединение с сайтом через браузер. И нужно убедиться, что тот, с кем он обменивает сейчас данными, действительно тот, за кого он себя выдает.
0: Ну, то есть тот банк, куда я хочу зайти.
3: Тот банк, куда вы хотите зайти. Потому что представьте себе, что вы сидите, например, в кафешке с публичным Wi-Fi, отключились к нему, и, вообще-то говоря, любой, кто этот Wi-Fi имеет доступ к этому каналу, может, после того, как вы набираете в своем браузере адрес вашего банка, перехватить это соединение и что-то с ним сделать. Например, понаблюдать данные, которые в нем передаются.
1: Но зайти в банк вместе с тобой,
3: может
1: получается.
3: Может быть, модифицировать, да. И что происходит? Происходит, что, во-первых, да, нужны алгоритмы шифрования, которые не позволяют прочитать это. А во-вторых, ну, даже если ты будешь очень круто шифроваться, но шифроваться ты будешь не с тем, то есть на той стороне будет злоумышленник, а не банк, то какая разница, какие алгоритмы шифрования ты используешь, ты все равно общаешься не с тем, что называется.
1: Ну, то есть,
3: и для этого нужен этот паспорт.
0: Мы с этим, вот этими сертификатами и паспортами что должны? Минцифры идти, загружать их в эти сертификаты доверия, в браузер?
3: Что? Ну вот смотрите, коротко, что произошло. Один из крупных международных сертификационных таких центров стал отзывать сертификаты у некоторых российских организаций. И, соответственно, после того, как он их отозвал, сейчас при заходе через браузер, фактически этот паспорт не работает, и браузер вас предупреждает: внимание, соединение не защищено.
0: Да, мы это видели.
3: Да. И как раз, пожалуйста, будь аккуратен, значит, не заходи сюда. Что можешь с этим сделать?
1: Да, можно игнорировать.
3: Можно игнорировать. Не рекомендую. Вот почему уже только что объяснил. И домашним сетям, вспомните, сколько у вас Wi-Fi сетей на одну квартиру от ваших соседей торчит. И в публичных сетях очень не рекомендую игнорировать это предупреждение, потому что то, какие несекьюрные пароли на Wi-Fi, ну, небезопасные, да, какие люди к ним подключаются, вы все это, на самом деле, не контролируете почти никак. И, правда, эта система довольно опасна для того, чтобы в ней незащищенным бегать. Например, можно украсть ваши данные и дальше использовать их для социальной инженерии. Звонить вашим родственникам с данными, про которые знаете только вы.
0: Ну, понятно, еще и голос поделать.
3: Вот, конечно, да. Ну и чего похуже может произойти. Поэтому, что нужно сделать? Нужно этот самый сертификат приобрести. Вот, допустим, есть сайт вашего банка. Международный центр отозвал сертификат у этого банка. Есть НУЦ, Национальный удостоверяющий центр, Минцифра, который выдал этому банку сертификат. И можно этот сертификат использовать. Теперь можно ему доверять. Но этому сертификату от НУЦа доверяют не все браузеры. Яндекс.Браузер доверяет, а некоторые международные браузеры не доверяют.
1: Так.
3: Поэтому у вас два пути. Первый путь. Просто использовать Яндекс.Браузер.
0: Сам
3: в нем
0: простой.
3: Все работает по умолчанию. Не надо ничего думать, ничего там, какие-то кнопки нажимать, бояться.
0: Но...
3: Вот. Ну и второй вариант, да, можно установить сертификат Минцифры себе в операционную систему, но это требует какого-то количества действий.
1: Навыков.
3: Кнопки понажимать, да, и так далее.
0: Вот. Большинство лень.
3: В целом, да, честно говоря, да, большинство как будто бы не будет заниматься.
0: Ну, подводя итог, решение у нас два. Самостоятельно установить сертификат, конечно, потребуется это, наверное, все-таки техническое какое-то образование.
1: Я пробовал, серьезно, у меня не получилось.
0: Ну, тогда второй вариант, установить Яндекс.Браузер, в нем уже все нужные сертификаты есть. Вот и все, собственно, так что, ребят, пользуйтесь на здоровье.
1: А у нас в гостях был Илья Никоноров, руководитель продуктовой команды Яндекс.Браузер.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты!

0: нашем случае мы просили вас написать и с самого утра объявляли номер телефона и тему. Давайте еще раз повторю. 915-459-2020. СМС-мессенджер Макс и группа ВК. А плясали мы от истории, которая случилась с нашими согражданами, которых ограничили в возможности выезда из страны за борщевика на участке. Ну, как бы вот так вот их оштрафовали. Попросили сначала, ничего не сделали, а потом, увы, ах, как бы извините. Пока не устраните, никуда не поедете. Ну, ребята в итоге сделали, но чуть-чуть потратили много времени, поэтому и вас спросили, а были ли случаи, когда большие важные планы рушились из-за каких-то вещей в последний момент, а вы даже об этом и не подумали. Итак, поехали, подводим итог.
1: Драйв-чат. Поехали.

0: Так, что у нас есть к этой минуте, друзья? Значит, привет, поехали. Насчет штрафов за сорняки. Это они, конечно, жестко. Но порядок должен быть, пишет Валентина. Я тоже поехал на важный экзамен как-то в свое время. В институт всю ночь учила. Приезжаю, захожу в аудиторию, а мне говорят: девушка, ваш экзамен был вчера. Вы перепутали расписание. Вот это было такое разочарование в себе. Просто передать не могу. Пришлось на пересдачу идти осенью, понимаешь? То есть тоже закрутилась голова. Проблемы. Затянули и забыла о важном.
1: Ну, вообще лучше не затягивать, как показывает практика. Если что-то откладываешь на потом, это потом может просто и не случиться. Оля пишет: был случай в детстве еще, правда, собирались всей семьей на море, представляете, с ночевкой. Но проблема: машина была одна, и запорожец принадлежал хорошему другу семьи. Решили, что старшие, мама, папа, дядя поедут на электричке налегке, а все, сгрузим все вещи, значит, в этот запорожец, и нас, трое детей, как раз тетя и бабушка, поедем на автомобиле. Мобильных тогда не было, ну и в итоге родители уехали, а запорожец, как это с ним часто происходило, решил никуда не ехать. В итоге родители с дядей прокуковали на берегу в легкой одежде, а у моря той ночью было прохладно.
0: Вот. Про путешествие есть еще вдобавок от Димона, который говорит: был у нас нелепый случай, лет 10 назад мы с супругой купили путевки в Турцию. Ну, считали, что у нас паспорта лежат на своих местах, все нормально, все хорошо, их же не трогают до самого последнего момента, правильно?
1: Конечно.
0: Ты помнишь, что вроде бы там дата еще есть и есть, ну, я имею в виду срок действия. Ну, а когда уже собрались ехать в аэропорт, оказалось, что паспортов-то нет на месте. Мы перерыли всю нашу квартиру вверх дном, даже разбирали шкафы все. Нет. В итоге вспомнили, что у нас старший сын улетел на стажировку там в другую страну. И случайно в сумке, с которой он уехал, лежали наши загранпаспорта, которые благополучно как раз заходили там, находились, за океаном. Мы посидели, погрустили немного. И в итоге поехали в Краснодарский край отдыхать, так как российские паспорта у нас, слава богу, были на месте. Единственное, что пришлось, конечно, это потерять деньги за путевку в Турцию. Нам их никто не возместил. Это от Димона. А как, подожди, купили тогда путевку? Там же тоже нужен загранпаспорт, чтобы его оформить.
1: Не знаю. Может быть, на кого-то на одного покупали? А потом
0: или
1: вписать
0: онлайн,
1: должны были.
0: Я не знаю.
1: Ну, мне тоже непонятно. Обычно данные-то вводятся.
0: Ну, короче, он до сих пор грустит и пишет, что надо всегда все заранее проверять.
1: Надо.
0: И они готовятся в последний момент.
1: А мы для чего этот драйв-чат задумали вообще? Чтобы вы заранее вот все свои планы проанализировали и все заранее подготовили, чтобы потом не было таких ситуаций в вашей жизни.
0: Готов от Оксаны услышать сообщение, когда мечта разрушилась?
1: Ну, прям совсем грустно.
0: Однажды, много лет назад, решили купить квартиру с мужем. Ну, бывает такая мысль. Залетает раз в жизни. Так вот, легли вечером спать с этой мыслью, что с утра поедем оформлять, покупать. Год не указывает, но утром просыпаемся, собираемся, включаем ТВ, а там передают, что доллар в два раза подпрыгнул в цене. Так разбились наши планы. Спасибо за эту отбивку. Представляешь?
1: Ну, таких примеров я знаю много. Ну, вот я лично знаю таких несколько.
0: Хотел купить гараж, пишет Евгений, но мне вовремя не отдали долг. Соответственно, не купил. Вот так вот. Но самое обидное, что, оказывается, продавец мог подождать. Но я это узнал уже поздно. Ну, то есть он просто не приехал.
1: Не сказал, просто, да, потерялся.
0: Ну, как-то ладно и ладно. Че уж человека. Говорит, не приеду. Тоже бывают такие случаи, но это уже, знаешь, как бы долг, который не вернули. Тут уже есть человек, считай, забыл. Считай, не твое. Как-то люди очень редко, нормально приходят и возвращают то, что взяли. Потому что считается, что это как будто бы твое.
1: А потому что берешь чужое, отдаешь свое.
0: Да. Но в любом случае, ребята, я надеюсь, что благодаря сегодняшнему драйв-чату вы вспомнили о каких-то важных делах, которые нужно срочно завершить, чтобы они потом вам никак не помешали в достижении той или иной цели. Будь то там покупка, будь то какое-нибудь путешествие или еще какие-нибудь важные дела, вон даже экзамены. Да, надеюсь, вы все помните. На этом драйв-чат у нас завершен. Спасибо большое всем, кто отреагировал, написал. Ну, вы класс, вы топ, вы на 10 пальцев вверх.
1: На все пальцы, получается.
0: Ну да.
1: Ну класс.
0: Я не посчитал на ногах просто. Вы, короче, ну вау, спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Двойка. По-прежнему двойка на Яндекс.Картах. Трафик вполне себе спокойный. Давайте посмотрим, что там на кольцевых происходит. На МКАДе есть трудности на внутренней стороне от Верхних Полей до Бесед. На внешней от Каширски. От Каширки также до Бесед и от Новорязанского до Носовихинского шоссе. Но это не все трудности.
1: На третьем кольце тесно тоже. На внутренней стороне от Кутузовского проспекта до Звенигородского шоссе. На внешней от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. На Садовом скопились машины. На внешней стороне от Олимпийского проспекта до Краснопролетарской улицы. И напомню, что в предстоящее воскресенье, 23 августа, запомните, пожалуйста, на Садовом будет временно ограниченное движение в связи с проведением забега.
0: Вот. Фестиваль бега большой, да, будет.
1: К нему подготовиться, я имею в виду, к этому виду спорта. Мы тоже на этой неделе разбирали.
0: Да, подробно.
1: Вы запомнили. Не только шорт, там важные кроссовки, но еще и другая техника. Так что, если что, переслушайте.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Оказаться внутри любимого фильма.
4: Почувствовать себя главным героем.
3: Это возможно только в кинопарке Москино.
4: Уникальные экскурсии и главные события августа.
3: Фестиваль Эмберфест и Московская международная неделя кино.
4: Подробности кинопарк.москино.ру. 6+.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Прощаемся, до свидания, всего хорошего, будьте счастливы, улыбайтесь, чтобы ни одна тучка вас сегодня не настигла, пока!
2: Все?
1: Ну а что тянуть-то? Хочется людям музыки, хочется танцевать.

0: Все, пора. Осталось пару часов и домой. Чем мы будем перечислять? Ну да, был сегодня Баканов. Ну молодец, рассказал про машину. Ну был еще у нас Илья Никаноров. Рассказал, что нужно делать и куда заходить, чтобы зайти через браузер и посмотреть, что происходит на мобильном приложении, если оно не работает у вашего банка. Ну было же, было.
1: Было. Оля была, ну, Кондакова, да, она рассказала, как выращивать дома растения приятные.
0: Про бессонницу пообщались с Романом Бузуновым, как она влияет на организм и как от нее избавиться. Андрей рассказал про самые мощные...
1: Выносливые.
0: Гаджеты, которые необходимы. Все, достаточно. Пока, ребят, ну классных вам минут музыкальных. Слушайте авторадио, получайте удовольствие, не отвлекайтесь на дела. Они подождут.
1: Сосредоточьтесь только на удовольствии.
0: Да, все, но время уже кайфовать. Ну, позвольте себе это хоть раз в недельку. Я думаю, что сейчас это как раз то самое время. Все, пока, Иван Броневой.
1: Пока, Денис Курочкин.
0: До свидания, Иван Броневой.
1: Пока, Денис Курочкин.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Два равных недорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных недорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ заявила об активизации попыток Киева совершать теракты. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Украина активизировала попытки совершения терактов в Москве и Подмосковье с помощью беспилотников малой дальности с запуском их в непосредственной близости от целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что такие действия предпринимаются на фоне нарастающего давления российских военных на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, Киев через мошеннические колл-центры пытается втянуть обманутых россиян в подготовку терактов с использованием дронов. Злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, налоговой службы или ФСБ, после чего убеждают потенциальных жертв, что для возврата потерянных средств нужно участвовать в спецоперациях российских правоохранительных органов. Гражданам поручаю подбирать места для установки беспилотников, замерять уровень сигнала сотовой связи и проверять наличие мобильного интернета. Также им предлагают покупать дроны на маркетплейсах или забирать их из тайников.
0: Про расследование.
2: Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства. По предварительным данным прокуратуры, Ан-3 совершил жесткую посадку в 2 километрах от посадочной площадки Зональная в Сахалинской области. Судно загорелось, пожар был локализован, люди не пострадали. На борту находились 8 человек, 2 члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться из самолета.
0: Про мошенников.
2: Искусственный интеллект помогает мошенникам делать схемы более убедительными, быстрыми и персонализированными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Главная опасность нейросетей для пользователей заключается не в том, что мошенник теперь может сделать поддельное видео, а в том, что искусственный интеллект позволяет сделать весь обман более убедительным, быстрым и персонализированным. Эксперты отмечают, что наиболее известным вариантом использования нейросетей мошенниками стали подделка голоса и изображение человека. Также преступники используют искусственный интеллект при создании убедительных грамотных сообщений, имитирующих деловую переписку и адаптированных под конкретного человека. Особенно это опасно в схемах с фишинговыми ссылками.
0: Про нас.
2: Свыше 80% дохода россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили около 3% своих доходов. Ранее экономический аналитик и социолог Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам откладывать от 5 до 20% дохода на черный день. Также лучше не хранить всю сумму наличными дома. Эксперт уточнил, что накопленная сумма должна покрывать обязательные расходы семьи на период от 3 до 6 месяцев. Это в том числе платежи за жилье, траты на еду, транспорт или

0: лекарства. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только.

0: это главный вопрос.
1: Обязательно на все вопросы мы найдем с вами ответы, решим задачи и с чувством выполненного долга отправимся отдыхать. Ведь выходные на подходе. Пятница на календаре, которую мы проведем вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Ловите большой привет и делайте громче, потому что у нас в эфире что ни песня, то к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. В призовом фонде, напомню, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Два из них мы уже осуществили. На очереди третье. В третьем суперфинале случится самое настоящее чудо. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливого мечтателя, чье желание будет исполнено. Может быть, это будете вы, но наверняка вы уже знаете, чего вы хотите. Признавайтесь себе, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. 10 сентября, возможно, вашу мечту мы и исполним. Ну а сегодня, возможно, вас мы сделаем богаче, потому что пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, играем на деньги в банке 25 тысяч рублей. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, назовете верно, заберете всю сумму, а генеральный партнер игры удвоит ее. То есть 50 тысяч рублей на горизонте. Желаю вам удачи, много денег и чтобы все ваши мечты сбывались вместе с Авторадио.

0: Наблюдаем за столичным трафиком. Помним, что по пятницам он в своем ритме и темпе, но от нас не убежишь. Авторадио 93 FM. Делайте громче. Расскажу, что на наших дорогах происходит в эти минуты. Тройка на Яндекс.Картах. Внутри московской кольцевой заторы на 15-20 минут. А в области обнаружена часовая пробка. Она на Дмитровском шоссе. Тянется от северного проезда до поселка Еремина. Слушатели сообщают о ДТП. Плюс там еще и дорожные работы идут. В общем, если есть возможность, то ищите пути объезда. Будьте внимательны за рулем, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон. Поговорим еще и о погоде. Плюс 19 на термометре, 24 обещают сегодня днем синоптики. Ну и вообще пасмурно, да, видели в городе. Местами кратковременный дождь. У нас в прогнозе такая информация.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.

0: Бучи – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки. Завтрак для всей семьи. И сэндвич ребенку на перекус.
7: ООО «Интернет-решение». 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-44-741. 16+.
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мы ждем этого лета, чтобы стать частью легендарного события. Авторадио представляет: Москва, стадион Лужники. Три концерта подряд. 28 августа. Баста и Гуф. Совместный концерт. Хиты и новый альбом. 18+. 29 и 30 августа. Баста. Два масштабных шоу и специальные гости. 12+. Подробности на сайте концерт.ру.
11: Всем быть.
10: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024 года. Реализация несоответствующих стандартам товаров пресекается еще на этапе расчета с покупателями с помощью цифровых инструментов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. За время действия разрешительного режима на кассах было предотвращено свыше 357 миллионов продаж товаров с истекшим сроком годности. Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет ярко-красного цвета, который в Центробанке называют дофаминовым. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Ранее она отмечала, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Регулятор установит ежемесячный лимит на пополнение с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом средствами на самой платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции для граждан останутся бесплатными. Перед началом учебного года россияне чаще выбирают подарочные сертификаты в практичных категориях. На маркетплейсы, продукты, электронику, косметику и книги. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на сервис подарочных карт. Самые популярные категории в этом году остались маркетплейсы. На них пришлось 31% продаж подарочных сертификатов. Средний чек по универсальной карте вырос с 3166 рублей в прошлом году до почти 4000 в этом. В данный минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй.

0: Участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
9: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился!
12: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: Авторадио.

0: Спасибо, на Яндекс.Картах такая оценка. Спасибо, конечно, всем тем, кто еще отдыхает. Мы тоже в отпуске, получается, от пробок. Трафик в столице спокойный, задержаться в пути можно максимум на 15-20 минут. Давайте детальнее эти места рассмотрим. На Московской кольцевой тормозит внутренняя сторона от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе и от шоссе энтузиастов до Носовихинского. На внешней тесно от Лермонтовского проспекта все до того же Носовихинского шоссе. Что же на юго-востоке? А там с этой пятницы изменилась схема движения в районе Марьино. С сегодняшнего дня организовано одностороннее движение на двух участках Перервинского бульвара, которые расходятся от Новомарьинской улицы в сторону улицы Перерва и Поречной улицы. Так что учитывайте эти изменения, следите за знаками и ловите свежий выпуск «Автомонитора» в эфире Авторадио 93 FM уже через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио.

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Ну что, дорогие друзья, это игра по правилам и суперфинал, в котором мы определим победителя среди наших суперфиналистов. Я напомню, что на протяжении 2 месяцев они сначала становились лидером недели при прохождении онлайн-теста на сайте Авторадио.ру, а после блестяще подтверждали свои знания в эфире. И по правилам игры двое финалистов, занявших первое и второе места в рейтинге, сразятся прямо сейчас в последней эфирной схватке за главный приз, за новый современный смартфон. Я представляю наших героев, точнее героинь. Финал у нас женский. Они обе поделили между собой первые и второе места. Имеют по 3 балла за игру в эфире. Их лучшие попытки прохождения теста на сайте Авторадио за все время проекта — это 10 верных ответов за 21,78 секунды. Итак, финалистка номер 1 Наталья Искурска. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую вас, поздравляю с выходом в финал. Ну и давайте знакомиться с вашей конкуренткой, финалистка под номером 2 Ирина из Уфы. Ирина, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Вот это да, вот это мы с вами придумали. 3 девицы, как говорится, в эфире Авторадио в проекте «Игра по правилам». Ну что, я рассказываю вам вкратце, объясняю, что будет происходить. Каждый из вас я задам по 3 вопроса, связанных с правилами безопасного движения на перекрестках. У каждой из вас будет по 30 секунд на ответы. Задача — ответить правильно на максимальное количество вопросов, уложиться в это время. Кто ответит верно на большее количество, побеждает. Если правильных ответов будет равное число, я буду задавать вам дополнительные вопросы до тех пор, пока мы не выявим имя победителя. Ну что, понятны правила?
2: Да, понятно.
1: Вот это молодцы, вот это девчонки, боевой настрой. Тогда погнали. Наталья, мы играем сначала с вами. Ну что, попробуем?
2: Я готова.
1: Ну все, поехали.
0: Игра по правилам.
1: Итак, первый вопрос, я запускаю таймер. Если на перекрестке работает светофор, чем должен руководствоваться водитель? Сигналами светофора или только дорожными знаками приоритета?
2: Сигналами светофора.
1: Торможу таймер, и это правильный ответ. Давайте о нем и расскажу. Если перекресток регулируется светофором или регулировщиком, водитель должен выполнять их сигналы. Знаки приоритета на таком перекрестке не работают. Я запускаю таймер. Вопрос номер 2. Если на перекрестке

0: Горит зеленый сигнал светофора. Всегда ли водитель может сразу начинать движение? Наталья.
1: Водитель должен убедиться в безопасности движения и пропустить завершающих переход пешеходов и проезжающих на желтый сигнал светофора транспортные средства.
0: Я останавливаю таймер. Итак, проверяем. И это правильный ответ. Даже на зеленый нельзя выезжать, если за перекрестком образовался затор, и водитель будет вынужден остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Наталья, у нас остается буквально 12 секунд. Нам нужно прямо сейчас с вами ускориться. Третий, финальный вопрос. Я запускаю таймер. Итак, можно ли развернуться на перекрестке, если стоит знак «Поворот налево запрещен»? Наталья.
1: Можно.
0: Я останавливаю таймер. Наталья, и это правильный ответ. Конечно, можно. Поворот налево. Если есть знак «Поворот налево запрещен», то он запрещает именно поворот налево, но не запрещает развороты. Это частая ловушка. Я вас поздравляю. 3 из 3. Спасибо. Наталья, вы уложились в 30 секунд. Теперь пришла очередь нашей второй финалистки. Ирина, вы здесь?
2: Да, я здесь.
0: Ну все, Ирина, у нас нет пути назад. У нас есть 3 правильных ответа от вашей конкурентки. Вам нужно тоже 3 раза правильно ответить. Ну что, вы готовы?
2: Я готова.
0: Ну тогда поехали.
3: Игра по правилам.
0: Я запускаю таймер, и мы начинаем. Первый вопрос. Водитель выезжает с парковки у магазина на дорогу. Должен ли он уступить пешеходу, который идет по тротуару перед выездом?
2: Да, должен.
0: Я останавливаю таймер, и мы проверяем ваш ответ. Все правильно, нужно уступить, потому что при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу не только транспортным средствам, но и пешеходам. Мы переходим ко второму вопросу. Я запускаю таймер. Итак, кто имеет преимущество при въезде на перекресток с круговым движением при отсутствии знаков приоритета? Тот, кто уже едет по кругу, или тот, кто въезжает на круг?
2: Тот, кто в круге.
0: Я останавливаю таймер. Итак, мы проверяем ваш ответ. И это правильный ответ. При въезде на перекресток, являющийся круговым движением, водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется по такому перекрестку. Ну, мы с вами продолжаем. Ирина, у нас 3-й финальный вопрос. И остается совсем немного времени, а конкретно 10 секунд. Готовы?
2: Да.
0: Я запускаю таймер. 3-й вопрос. Можно ли завершить проезд перекрестка, если ты въехал на него на зеленый, а затем включился красный сигнал светофора?
2: Да.
0: Я останавливаю таймер, и вы укладываетесь. И это правильный ответ, потому что можно завершить проезд, убедившись, что другие участники движения, те, для кого включился зеленый, вас пропускают. Иначе есть риск создать аварийную ситуацию. И что, у нас с вами получается ничья. Ирина, Наталья, по 3 правильных ответа. Мы с вами хорошо идем, получается. Но тогда у нас запасной вариант и дополнительный вопрос для вас. Начинаем мы с Натальи. Если Наталья дает правильный ответ, то она и побеждает в нашей игре по правилам. Если нет, то переходит право ответить второй финалистке Ирине. Ну что, вы готовы?
2: Да.
0: Тогда наш решающий вопрос в игре. Не,
2: не.
0: Так, алло.
2: Мне отвечать или как?
0: Но сначала отвечает Наталья, а потом, если Наталья отвечает неверно, переходит ход к Ирине.
2: Угу. Интересно.
0: Так.
2: А как мне быть?
0: Мы начинаем с Натальи, и наш вопрос. Образом. Вам предстоит поговорим о треугольниках. Есть такая специальная разметка в виде ряда треугольников, нанесенных поперек дорожного полотна острыми вершинами к водителю. Если вы подъезжаете к ней, значит ли это, что нужно обязательно остановиться? Наталья.
2: Это говорит о том, что нужно остановиться в этом месте, если мы с вами обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения, если просто с поперечных направлений есть транспортные средства, которые мы обязаны уступить, мы обязаны остановиться на этой разметке и уступить этим транспортным средствам дорогу.
0: К сожалению, это неправильный ответ. Наталья переходит ответ к Ирине. Ирина, ваш ответ.
4: Не обязательно останавливаться.
0: И это правильный ответ. Не обязательно останавливаться.

0: Потому что по правилам разметка в виде треугольника не требует обязательной остановки. Она лишь предупреждает, что вы приближаетесь к дороге. Если есть помехи, мы останавливаемся. Если нет, можно просто снизить скорость и аккуратно ехать дальше. Я вас поздравляю, Ирина. Вы большая молодец. Этот коронный решающий вопрос, собственно, вы и взяли. Ура! Поздравляю, но помните, вы получаете главный приз проекта — суперсовременный смартфон. Помните, что это не повод отвлекаться на телефон во время езды за рулем, даже несмотря на то, что вы его выиграли в проекте при поддержке государственной автоинспекции. Поздравляем нашу финалистку. Ну а Наталью, занявшую почетное второе место, мы тоже поздравляем. Ей достается набор памятных призов от Авторадио. Слушайте Авторадио, безопасных вам дорог, друзья.
1: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД. Реклама.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Красноярском крае растет площадь лесных пожаров. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за минувшие сутки выросла почти на 20 тысяч гектаров и превышает сейчас 322 тысячи. Об этом говорится в сводке леспожарного центра региона. Площади возгораний растут с начала текущей недели. Пожары действуют на севере региона, в Ивенкии, Туруханском, Енисейском и Северо-Енисейском муниципальных округах. При этом угрозы населенным пунктам нет. Накануне пресс-служба леспожарного центра сообщила, что рост числа возгораний на севере региона связан с аномальной жарой и высокой грозовой активностью при минимальном количестве осадков. В крае действует режим ЧС в лесах, их посещение ограничено, запрещено разведение костров и сжигание мусора. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.
0: Про недвижимость.
2: Доля нового жилья эконом-класса в России сокращается. За год она упала с 19 до

0: 16%, тогда как доля бизнес-класса выросла с 12,5% до 14,5%. Это показывают исследования аналитиков. Несмотря на снижение показателей, доступное жилье по-прежнему занимает доминирующее положение на рынке. На эконом и комфорт-класс приходится 83% всего предложения против 85% годом ранее, отмечают аналитики. Подробнее о ситуации в эконом-сегменте нового жилья в беседе с Авторадио рассказала член комитета Российской гильдии риэлторов Наталья Колесникова.
1: Так действительно происходит, но не во всех регионах. Есть регионы, в которых доля эконом-класса, она продолжает быть очень высокой, а бизнес и комфорт продолжают быть очень низкими. Но есть и где это действительно очень выражено, например, Москва и, собственно, Петербург. Там как раз поле жилья в эконом-классе сокращается. Почему? Когда застройщик выбирает локацию, и если эта локация хорошая, то, конечно, экономически выгодно там строить более высокого класса жилья, так как получается, что и продажи будут дороже, бизнес-класс или комфорт плюс, они менее зависимы от ипотеки.
0: Эксперт добавила, что в крупных городах России эта тенденция должна сохраниться в ближайшем будущем.
2: Про зарплату.
0: Зарплата россиян достигнет 273 тысяч рублей к 2045 году, если будет расти на 5% ежегодно. Такой прогноз в разговоре с газетой «Ру» сделал бизнес-аналитик Александр Высоких. Ранее сервис «Суперджоб» выяснил, что россияне считают зарплату в 273 тысячи рублей необходимой для того, чтобы быть счастливыми. По словам Высоких, есть отрасли, где уровень 273 тысячи уже фактически пройден. Так, в Москве средняя зарплата в финансах в начале года составляла около 398 тысяч рублей, а в IT-сфере около 323. В добывающей отрасли Южно-Сахалинска около 528 тысяч. Но это не массовое явление.
2: Про акции.
0: В Чувашии в поселке Кугесе зажгли первый в России вечный огонь в честь военных медиков. Проект мемориала военным врачам был реализован в рамках всероссийской акции «Газпрома. Храним огонь победы». Для газификации мемориала на нем установили газогорелочное устройство и присоединили к магистральным сетям. Частицу пламени доставили с монумента воинской славы в Чебоксарах. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Легко, конечно, удариться в ностальгию по лету, когда на календаре 21 августа, но мы не будем на это тратить время. Мы радуемся пятнице, любимой работе, красивым коллегам, сидящим рядом, или отпуску. Да-да-да, кто-то еще и отдыхает. Всем без исключения летит огромнейший привет из студии Авторадио. Делайте громче, у микрофона Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+. Генеральный

0: карты в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Посмотрим на столичные дороги. Тройка так и держится на Яндекс.Картах. В целом трафик спокойный, однако, если вы уже в 11.17 собираетесь за город, ну вот короткий у вас рабочий день, ну вот настолько, и ваша дорога к даче, например, пролегает через Дмитровское шоссе, то с выездом пока можно не торопиться, потому что Дмитровка стоит в направлении области от северного проезда до поселка Еремина. Там идут дорожные работы, и ДТП мешает нормальному движению. Задержаться в этой пробке можно на 1.5 часа, имейте это в виду. И ищите пути объезда. Следим за погодой. Плюс 19 на термометре. Хмурится в столице. Плюс 24 обещают синоптики днем. И они же предупреждают о кратковременном дожде местами.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
0: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
1: Шорхаус представляет.

0: «Чудо-Юдо». Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
2: 12+.
3: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
4: Авторадио.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Правительство направило свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте правительства, пишет парламентская газета. Средства пойдут на возмещение расходов на строительство и реконструкцию высоковольтных линий и подстанций. Решение поможет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в дома и соцобъекты приграничных регионов, уверены в правительстве. В Москве запустили регулярные рейсы на остров Фукок во Вьетнаме. Их будет выполнять Аэрофлот с 15 октября дважды в неделю. Самолеты из Москвы будут отправляться по четвергам и воскресеньям из Шереметьево. Обратные рейсы будут прилетать по пятницам и понедельникам. Вьетнам – одно из самых популярных направлений у российских туристов. Спрос соотечественников на отдых там вырос на 50%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, к концу года Вьетнам планирует посетить около миллиона российских туристов. Более 700 флагов украсят Москву в честь Дня государственного флага. Он отмечается завтра, 22 августа. К празднику преобразятся здания и мосты, а также городской транспорт. В частности, триколоры появятся на Большом Москворецком, Большом Каменном и Новоарбатском мостах. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. На медиафасадах домов книжек на Новом Арбате покажут поздравительный ролик. На электросудах включат праздничную подсветку, а на указателях в метро появится тематическое оформление. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредитов.

0: или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11177 46 49 15 Москва.
4: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
7: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Авторадио.

0: Всех полудню пятницы, следим за столичным трафиком. Стабильно, по крайней мере, на Яндекс.Картах, все та же тройка. Ну и, судя по движению, первые пробки уже кое-где да появились. Я про Дмитровку продолжаю наш разговор, она все еще стоит. От северного проезда до поселка Еремина задержаться в этом заторе можно на час и встретить дорожные работы. В связи с этим там сужение до двух полос, еще и очередь на заправку образовалась, занята правая полоса. В общем, имейте в виду, наверное, Дмитровское шоссе пока стоит исключить из своего маршрута. Еще не просто на Рогачевском шоссе в Лобне стоит транспорт от поворота в селе Киово до железнодорожного переезда. Видимо, этот самый переезд временно закрыт, и в этом-то и причина пробки. И еще прилетело предупреждение: 22 и 23 августа в предстоящие выходные в Москве пройдет рейд «Пешеходный переход». Сотрудники госавтоинспекции проследят, чтобы и пешеходы, и водители соблюдали правила дорожного движения, проведут беседы с детьми и взрослыми о безопасности на переходах и напомнит, как вести себя в жилых зонах и во дворах. Ну а свежий выпуск «Автомонитора» в эфире Авторадио 93 FM уже через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Количество самозанятых в России превысило 17 миллионов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов 263 тысяч по сравнению с данными регистрации на конец прошлого года, когда их было около 15,5 миллионов. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. Таким образом, число самозанятых с начала года выросло почти на 12%. Их выручка составила около 300 миллиардов рублей. Ну а самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.
0: Про цены.
1: Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. В ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка в рамках разработанного постановления правительства. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма. В службе добавили, что большая часть документов касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное, подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина, гречневая крупа, картофель, капуста и другие продукты.
0: Про автомобили.
1: Из 47 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей, зарегистрированных в России, только 6% имеют дизельный двигатель. В стране насчитывается 2 миллиона 860 тысяч таких авто. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Среди автомобилей в возрасте до 5 лет на долю дизельных машин в российском парке приходится только 2,5%. Столь низкий объем дизельных авто связан с тем, что подавляющее число китайских автомобилей имеют бензиновый или гибридный двигатель. Доля дизеля у китайских брендов едва превышает 1%. При этом именно китайские машины в первую очередь пополняют свежий российский автопарк.
0: Про книги.
1: Самыми популярными детскими книгами первого полугодия стали «Чебурашка 2. Официальная новелизация» и «Приключения Незнайки и его друзей Николая Носова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. На третьей строчке рейтинга находится пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд любых животных». Далее в списке такие книги. 500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет, 7 чудес света, все секреты человека, дядя Федор, пес и кот. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

музыки в эфире Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И не стесняйтесь подпевать. Да и вообще, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Слушайте эфир внимательно и делитесь своей мечтой на нашем сайте. И участвуйте в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег». Играем мы каждый день, и все ближе у нас третий суперфинал. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту мы и исполним. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Очередное сбудется 10 сентября в эфире главного автомобильного радио страны. Сейчас в банке 25 тысяч рублей. Сегодня их кому-то из вас и отдадим, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 50 тысяч рублей, слушая Авторадио.

Столичные дороги, что с ними происходит в эти минуты? В целом движение комфортное, тройка на Яндекс.Картах, подтверждение слов. Но при этом за прошедшие полчаса стало плотнее на Московской кольцевой. Задерживает внутренняя сторона от Волгоградского проспекта до Бесед и от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов. На внешние трудности от Дмитровского до Ленинградского шоссе эти пробки отнимут у вас минут 20-30. Дорога

0: сложные работы идут в том районе, еще и ДТП мешает нормальному движению, так что будьте внимательны, имейте в виду вот эти сложные места, учитывайте при построении своего маршрута и одевайтесь по погоде, хотя не очень-то и холодно, казалось бы, да, что хмуро за окном, как будто бы осень, но нет, лето продолжается, плюс 21 на термометре, завтра разогреет до 25 градусов и местами ожидается кратковременный дождь.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров.

0: «Экзилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Взять собаку в лес?
2: С защитой «Инспектор» можно.
1: И даже пить из лужи?
2: С «Инспектор» можно.
1: Целовать ее в нос?
2: С «Инспектор» можно. Таблетки и капли «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс!
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026. Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру. Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Самой затратной статьей расходов при сборе ребенка к новому учебному году стала одежда. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на страховщиков. До 60% затрат россиян уходит на приобретение школьной и спортивной формы. Сейчас сборы в начальную школу обходятся почти втрое дороже, чем при переходе в средние и старшие классы. Эксперты отмечают, что 46% респондентов признались, что в этом году планируют сократить дополнительные школьные траты. Например, вместо покупки пособий планируют самостоятельно распечатывать интернет-версию учебников, уменьшить расходы на нужды класса и внеклассной активности. При этом четверть респондентов считают школьные расходы необходимостью и не планируют их сокращать. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с 1 января прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. 8 из 10 россиян против публичных конфликтов с работодателями. Это показал опрос сервиса Superjob. 8% участников исследований считают однозначно допустимым выносить личные трудовые споры в соцсети, блоги или СМИ. Еще 12% скорее склоняются к этому, полагая, что иногда только так можно достучаться до недобросовестного начальства. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: Корона.
7: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. Бюро «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды.

0: хочется, и силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
11: Авторадио.

0: По дорогам столицы вместе с Авторадио 93 FM делайте громче, ловите тройку. Такая оценка на сервисе Яндекс.Карты. И если говорить о трудностях, то сложно выбраться из города сейчас по Ленинградке. Пробка от Флотской до Беломорской улицы. Слушатели сообщают о ДТП в правом ряду. Еще стоит Фестивальная улица от Ленинградки до Смольной. Скорость потока в том районе минимальная. Ну и посмотрим в будущее. Есть такая возможность. Завтра, например, не будет движения на Крылатской улице. И все это из-за триатлона. Временно не проехать с 7 до 10 утра на участке Крылатской улицы от дома номер 16 до улицы Нижние Мневники. А уже с 1 минуты 1 ночи до окончания мероприятия будет запрещена парковка. Это все завтра.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 13:00.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новая волна непогоды следом за паводком идет на Хабаровский край. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
2: Хабаровский край готовится к новой волне непогоды на фоне продолжающегося паводка. По данным Дальневосточного гидрометцентра, днем 23 августа и ночью 24 числа в южных и центральных районах региона ожидаются сильные дожди, а также грозы. Непогода может затронуть 7 районов. Обильные осадки способны осложнить паводковую обстановку. Возможны разливы малых рек с подтоплением низменных участков, дорог и мостов. При недостаточной пропускной способности ливневой канализации и переполнении коллекторов в низинах может временно скапливаться дождевая вода. Кроме того, сильные дожди и грозы могут привести к аварийным ситуациям на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, а также осложнить работу транспорта и увеличить риск ДТП. Сейчас под влиянием паводка на Амуре и Уссури находятся 18 населенных пунктов.
1: Про экономику.
2: Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете «РУ» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, взять паузу или повысить ставку регулятор может по трем причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. По словам Селезнева, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит требует более жесткой политики поставки. Между тем, в декабре снижение ставки возможно до 13,5%, полагает эксперт.
1: Про вирусы.
2: Половина из 2500 летальных исходов от Эбола в Демократической Республике Конго произошли за последние 20 дней. Эпидемия стремительно растет, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Эпидемия расширяется по экспоненте. Она охватывает территорию больше, чем Франция. По словам экспертов, для сдерживания эпидемии необходимы дополнительные ресурсы. Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Конго по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. По словам Гебрейесуса, обновленные рекомендации для правительства республики и других стран, находящихся в зоне риска, будут опубликованы в ближайшие дни.
1: Про продукты.
2: В крупных российских торговых сетях за последний месяц цены на бананы снизились почти на 8% до 110 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости рассказал председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из сортов этой страны отличается длительным сроком хранения до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран этот показатель обычно не превышает месяца. Богданов отметил, что россияне каждый год потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов. По его словам, это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. В зависимости от формата магазина покупателям доступно от 1 до 3 видов бананов. Это весовые и фасованные, а также мини-бананы и красные бананы. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

В интернете появилось предложение. Оказывается, каждому по факту нужно как минимум 3 выходных в неделю. По версии москвича, день первый мы тратим на готовку, уборку, мытье и стирку. Второй день — это парки, выставки, посиделки с друзьями. А третий день посвящаем дивану, лежим и ничего не делаем. Вы поняли, да? Мы с вами продолжаем мечтать о 4-дневной рабочей неделе. Когда-нибудь наши желания сбудутся. Так что делайте громче авторадио. Всем отличной пятницы. С нами здорово и работать, и отдыхать. Ну, тем более у нас там уже выходные на подходе. Меня зовут Олеся Соболева. Кстати, давайте строить планы и на выходные в том числе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Зон.ру 16+.
1: Автомонитор.
2: Пришло время посмотреть на столичные дороги. Трафик радует стабильностью. Тройка так и держится на Яндекс.Картах. Но сложные места мы все-таки обнаружили. Довольно плотно сейчас на внешней стороне Третьего кольца. От Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. В пути ДТП и дорожные работы. Оставите в этом заторе 40 минут. Ну а в области найдена часовая пробка на Щелковском шоссе. Стоит поток от железнодорожного переезда в Чкаловском до поворота на Монинское шоссе. Имейте это в виду. Еще и о погоде поговорим. Внимательно наблюдаем за каждым градусом. Плюс 21 на термометре. Завтра плюс 25. Местами ожидается кратковременный дождь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
4: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дон.рф.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Оказаться внутри любимого фильма.
9: Почувствовать себя главным героем.
8: Это возможно только в кинопарке Москино.
9: Уникальные экскурсии и главные события августа.
8: Фестиваль Эмберфест и Московская международная неделя кино.
9: Подробности кинопарк.москино.ру.
10: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
11: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
12: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
15: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
16: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Биткоин дорожает в цене на сегодняшних торгах. Показатель превысил уже 77 тысяч долларов впервые с 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи Binance. Ранее Центробанк опубликовал для общественного обсуждения проект указания, который устанавливает предельные суммы покупок цифровых валют для обычных граждан, формирует официальный перечень допущенных к торгам монет и вводит прозрачные критерии отбора. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он напомнил, что с 2023 года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро». Он позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов взяли золотые медали в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Сиане. Вторыми стали итальянцы, третьими – представители Канады. Это первый этап Гран-при для россиян после допуска на международные турниры в нейтральном статусе. В прошлом сезоне из российских фигуристов только Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли выступить на Олимпиаде в Италии. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountgeta.t2.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережения осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
18: «Корона».
19: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Авторадио.

А выходные-то все ближе. Смотрю на часы, 13:44. Смотрю на Яндекс.Карты, а тройка там по-прежнему. Максимально задержаться в пути можно на 40 минут. Оставить это время на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе. Там работают дорожники. На внутренней стороне скопились машины от Волгоградского проспекта до Верхних полей и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Там тоже идут дорожные работы, еще и ДТП мешает нормальному движению. Ну и продолжая тему Московской кольцевой, напомню, до 22 ноября на участках МКАД в районе 4 километра недоступна одна полоса. Там идут ремонтные работы. Зато доступен номер прямого эфира Авторадио. Прямо сейчас и набирайте. 8-495-258-3320. С первым дозвонившимся сыграем в нашу игру «Как в кино». 8-495-258-3320. Автомонитор Авторадио.

0: Тишина на площадке.
1: Авторадио представляет киноигру «Как в кино».
2: Спонсор «Оно» – «Кинопарк».
3: Всей семьей в кинопарк «Москино». Побывайте на съемочных площадках, посетите фестиваль «Эмберфест» и Московскую международную неделю кино.
4: Все подробности на сайте kinopark.moskino.ru. 6+.
5: Пришло время проверить вас на внимательность, на киноэрудицию. 8495-258-3320, номер прямого эфира Авторадио. С первым дозвонившимся сыграем в игру «Как в кино». Ну и разыграем 3 билета в кинопарк «Москино», с которыми вы сможете окунуться в волшебную атмосферу кино, прогуляться по настоящим кинодекорациям и на пару часов стать героем собственного фильма. Есть у нас первый дозвонившийся. Давайте знакомиться. Алло, здравствуйте. Как зовут вас?
6: Здравствуйте. Добрый день, Игорь меня зовут.
5: Игорь, очень приятно. Мы сейчас будем с вами вспоминать, на чем же передвигались киноперсонажи, какие машины появлялись в кадре в популярных советских и российских фильмах или сериалах. Я вам, Игорь, задам 3 вопроса, ответите верно хотя бы на 2 из них, заберете 3 билета в кинопарк. Готовы?
6: Хорошо, да.
5: Тогда камера, мотор, мы начинаем.
1: Как в кино.
5: Итак, Игорь, первый вопрос. В этой, пожалуй, главной новогодней картине страны у одного из героев есть желтая трешка ВАЗ-2103. На ней он устраивал гонки на льду и врезается в самосвал со снегом. В момент столкновения была заснята масштабная модель трешки, скрупулезно воссозданная декораторами. О каком же фильме идет речь?
6: Может быть, это самое... Вот, как в бане, когда вот варили.
5: Да, вот, а когда, что говорят в бане?
6: С легким паром.
5: Так, это вот одна часть названия фильма, а первая?
6: Там что-то про... Но он в другом городе, он в этом самом, в Санкт-Петербурге оказался.
5: Все верно. Давайте составим название фильма, оно двойное. Первое, это когда, ну, какой-то вот казус фатальный. Ну вот рок.
6: Ну вот Олег Мягков там снимается и Барбара Брыльский.
5: Ну давайте я засчитаю этот ответ, потому что вы все рядом да рядом. Ирония.

0: «Ирония судьбы» или «С легким паром». Такой вариант мы хотели сказать. Да? Есть у нас общий первый ответ. Второй вопрос. В этом современном сериале об учителе физкультуры у главного героя был черный внедорожник Mercedes-Benz G-класс Гелендваген, в народе именуемый «Геликом». Когда по сюжету герой отдал гелик криминальному авторитету, зрители массово просили вернуть машину обратно. В итоге ее вернули, и физрук ездил на ней до конца сериала. Так в каком же сериале у учителя была такая крутая машина?
1: «Физрук», так вот, и назывался.
0: Так
1: «Физрук»
0: и назывался, да, вы внимательный, Игорь. И мы переходим к третьему вопросу. Ответ на него могут дать и наши слушатели на единый номер авторадио +7 915 459 2020. Первый верно ответивший заберет 3 билета в кинопарк Москино. Но сначала отвечает Игорь. В этом сериале начала 2000-х засветился джип Grand Cherokee первого поколения, который выпускался с 92 по 98 годы. Этот внедорожник стал одним из символов криминала мира 90-х и во многом благодаря сериалу закрепился в массовом сознании как бандитский автомобиль. Как называется сериал?
1: Может быть, «Бандитский Петербург»?
0: Да совершенно верно, даже не может быть. Все правильно, Игорь, я вас поздравляю. 3 из 3, ну ладно, 2,5 из 3. 3 билета на посещение кинопарка Москино ваши. Они позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Игорь, красавчик. Давайте посмотрим, кто же у нас точно так же внимательно смотрит фильмы и первым присылает правильные ответы. А есть у нас уже много правильных ответов. Вот Алексей написал «Бандитский Петербург» и тоже забирает свои 3 билета в кинопарк Москино. Ура, поздравляю.
2: Спонсор «Оно» – кинопарк. Всей семьей в кинопарк «Москино». Побывайте на съемочных площадках, посетите фестиваль «Эмберфест» и Московскую международную неделю кино. Все подробности на сайте kinopark.moskino.ru.
3: Стоп! Снято!
4: Киноигра «Как в кино» на «Авто».

0: Главная новость к этому часу. Мошенники начали заманивать автомобилистов дешевым топливом. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенников. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом пишет агентство ТАСС. После оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 августа таким способом у пользователей похитили больше 3 700 000 рублей. Средняя сумма списания составила почти 10 тысяч. Ссылки на отдельные сайты распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и комментарии в мессенджерах. При этом мошенники могут маскироваться под известные сети АЗС.
1: Про нововведение.
0: Минпромторг планирует изменить правила, по которым автомобильную электронику признают российской. Для навигационного оборудования, электронных датчиков, алкозамков и ряда других устройств хотят ввести отдельную бальную систему оценки локализации. Чтобы продукция получила статус российской, производителю нужно будет набрать не меньше 140 баллов. Сейчас многие из этих компонентов относятся к продукции автомобилестроения, а поправки предлагают перевести их в категорию радиоэлектроники. О том, зачем понадобились такие изменения, авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: В пояснительной записке к этому проекту говорится о том, что одной из причин из этих изменений стал резкий рост курса валют в 2021, 2022, 2023 годах и проблемы с поставками комплектующих, из-за чего доля иностранных компонентов в цене российских уже каких-то изделий превысила 50% и перестала быть прогнозируемой. И в результате предлагается некоторые электронные компоненты как бы вытащить из продукции автомобилестроения, сейчас они числятся именно так, в продукцию радиоэлектроники. И дополнить еще новыми позициями, электронными датчиками, алкозамками. Дальше будут оценивать российскость этих деталей, этих узлов, приборов по отдельной шкале. Минимум там нужно набрать по определенной системе Минпромторга 140 баллов.
0: При этом, по словам эксперта, планка в 140 баллов для многих производителей может оказаться слишком высокой. Если поправки примут, то компании, которые подтвердят нужный уровень локализации, получат возможность претендовать на меры господдержки.
1: Про Авторадио.
0: Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» уже совсем скоро. 10 сентября Авторадио снова исполнит мечту одного из наших слушателей. А какой именно она будет, решать вам. Новый автомобиль, ремонт, собственное дело, большое путешествие, встреча с любимым артистом или другое желание, о котором вы давно мечтаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Хотите побороться за исполнение своей мечты? Тогда заходите на наш сайт, знакомьтесь с правилами игры, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно расскажите нам о своем заветном желании. А если вы уже в игре, то найдите себя в списке участников по номеру телефона и обязательно напишите, о чем мечтаете именно вы. Возможно, 10 сентября в третьем суперфинале Авторадио исполнит именно ваше желание. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Да я и не говорю, вроде бы все вовремя у нас с вами получается. С чувством, с толком, с авторадио мы практически справились с этой рабочей неделей. Планируем во все выходные, а может быть даже и в отпуск собираемся. Есть же те, кто, ну, не привязан к новому учебному году и может позволить себе и 1 сентября оказаться не на линейке, а на берегу моря. И тем, и другим, да вообще всем без исключения, летит огромнейший летний привет из студии Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Мы с вами классно справляемся с этой пятницей. Отличного дня вам!

0: Следим внимательно за столичным трафиком вместе с Авторадио 93FM. Давайте посмотрим, что успело поменяться за прошедшие полчаса. На своем месте тройка на Яндекс.Картах по-прежнему. Ну а в лидеры по загруженности вырвалось Горьковское шоссе. Там полуторачасовая пробка тянется от деревни Новая Купавна в сторону области. Это что же, уже поехали, да? За город, на даче, на свои. Ну, 14-14. Ладно, полдня поработали. Можно и в пробках постоять на Горьковском шоссе. Или все-таки найти пути объезда и не терять времени. Тем более лето продолжается. За ним мы тоже наблюдаем. Плюс 22 на термометре. Осадков сегодня не ожидается. Ночью будет свежо до плюс 9. Завтра воздух прогреется до плюс 25. И возможен кратковременный дождь.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Ваш карт.
4: Наш прайс.
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Призрак мюзикла. Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама». Мимо. Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте detifm.ru. Категория 6+.
12: ОКПМ Радио. ОКРН 115-77. 46-79-24-55. Город Москва.
13: Мы ждем этого лета, чтобы стать частью легендарного события. Авторадио представляет «Москва», стадион «Лужники». 3 концерта подряд. 28 августа. «Баста» и «Гуф». Совместный концерт. Хиты и новый альбом. 18+. 29 и 30 августа. «Баста». 2 масштабных шоу и специальные гости. 12+. Подробности на сайте концерт.ру.
14: Всем быть.
15: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября в России изменится порядок ведения карты диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента, в том числе показатели разных видов холестерина и триглицеридов. Кроме того, специалисты будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В России предложили увеличить срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов. Жителей Москвы на следующей неделе ждет первое ощутимое похолодание. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, днем температура будет держаться в пределах 14-19 градусов. Также возможны небольшие кратковременные дожди. Выше плюс 20 столбики термометров поднимутся еще в эти выходные и в понедельник. Однако со вторника станет прохладнее. При этом, по словам синоптика, теплые дни еще будут иногда возвращаться вплоть до октября. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Авторадио.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Стабильно едем с тройкой на Яндекс.Картах. Выше оценка и не поднималась. Оно и понятно. Лето продолжается. Еще и пятница. Многие уже и уехали за город. Ну, давайте посмотрим детальнее. Все же есть места, где придется притормозить. Проблемных мест за прошедшие полчаса прибавилось. Например, на Ярославском шоссе. Там пробка от улицы Красноармейское шоссе тянется в сторону области. Притормаживает Ленинградское шоссе. Стоит транспорт от поселка Чашниково в направлении тоже области. Ну, что-то все уже навострили лыжи, да, за город. И можно задержаться в эти минуты на Аминьевском шоссе. Там затор от станции метро Давыдково в сторону проспекта Багратиона. Имейте в виду, и если сложности на вашем пути встречаются, сообщайте. Единый номер авторадио +7 915 459 2020.
1: Автомонитор авторадио. Реклама.
2: Оказаться внутри любимого фильма.
3: Почувствовать себя главным героем.
2: Это возможно только в кинопарке Москино.
3: Уникальные экскурсии и главные события августа.
2: Фестиваль Эмберфест и Московская международная неделя кино.
3: Подробности кинопарк.москино.ру. 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Президент обсудил совбезом вопросы безопасности. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности. Как сообщили в Кремле, одной из главных тем стали вопросы общего военно-политического характера. Отдельно участники обсудили развитие арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в регионе. С докладом выступили вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также помощник президента Николай Патрушев. В совещании также приняли участие руководители правительства, парламента, силовых ведомств и спецслужб.
3: Про нововведение.
2: Росздравнадзор может получить новые полномочия при проведении медосвидетельствования иностранцев. Как сообщает «Парламентская газета», служба будет вести реестр медицинских организаций, которым разрешено проводить такие проверки. Речь идет в том числе об обследованиях на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков. Добавлю, с 1 сентября иностранцы должны проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем ежегодно.
3: Про работу.
2: Зарплатные предложения специалистам по кибербезопасности заметно выросли. В первой половине этого года средняя предлагаемая зарплата увеличилась почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 115 600 рублей. А специалистам с редкой экспертизой и большим опытом работодатели могут предлагать до 400 тысяч. Однако с оценкой такого резкого роста согласны не все. Руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова рассказала Авторадио, что данные компании показывают более умеренную динамику.
4: Да, зарплаты растут, потому что кибербезопасность – одна из немногих сфер деятельности, для которой в этом году, в принципе, устойчивость спроса на кадры не во всех сферах мы видим, но вот в кибербезопасности видим. За год количество вакансий на рынке труда в целом минус 18% вакансий, в IT-сфере вообще минус 20%, а вот в кибербезопасности всего минус 5% вакансий. В IT зарплатные предложения работодателей за год выросли всего на 4%, в информационной безопасности на 7%. И это зарплатные индексы, которые строятся как раз тоже на медианных значениях. Конечно, никакого роста зарплат на 40% в год там нет.
2: При этом спрос на специалистов по кибербезопасности все еще остается достаточно высоким. По данным ХХРУ, только за первое полугодие в России открыли почти 14 тысяч таких вакансий. Чаще всего работодатели искали специалистов по защите данных и IT-инфраструктуры, а также руководителей в области информационной безопасности.
3: Про нас.
2: Больше 80% доходов россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Еще почти 15% составили обязательные платежи и взносы, включая налоги. На покупку недвижимости пришлось около 3% доходов. Ранее экономические аналитики советовали по возможности откладывать от 5 до 20% заработка для того, чтобы сформировать финансовый запас на несколько месяцев. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Мы с вами, получается, тоже на скорости, ближе к прекрасным летним выходным, еще, кстати, не финальным, так что не будем грустить об уходящем лете, наоборот, будем предвкушать бархатный сезон и в целом будем думать о прекрасном. А эфир Авторадио всегда в этом будет поддерживать музыкой и, конечно же, добрым словом. Страна, здравствуйте, дорогие, вы вместе с Авторадио и звук погромче. Бледный

0: Мотор.
1: Итак, вновь о трафике. Полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что с ним происходит. На Яндекс.Картах горит 3 балла. И в лидеры по загруженности вырвалось Рублево-Успенское шоссе. Там собралась глухая пробка от Московской кольцевой в сторону области. Застрять в этом заторе можно где-то на час. Неприятно. Так что слова поддержки там, кто там находится. Естественно, давайте за климатической картиной следить. Плюс 22 сейчас. Осадков пока не ожидается. Ключевое слово «пока». Ночью температура опустится до плюс 9. Местами может появиться туман. Ну а завтра до плюс 25. Дождь синоптики обещают кратковременный.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
9: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
0: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С нового учебного года в России начнется эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу news.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком и родителями. При этом, по ее словам, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в школьной жизни. Больше 600 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями удалось предотвратить с мая 2024 года. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Речь идет о товарах, которые система автоматически не позволяет пробить на кассе, если они не соответствуют установленным требованиям. Всего за время работы такого механизма было заблокировано свыше 602 миллионов продаж. Больше половины из них пришлись на молочные продукты с истекшим сроком годности. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили вредоносную кампанию, нацеленную на мультимедийные системы автомобилей. Как сообщает РИА Новости, вредоносная программа устанавливалась на головное устройство машины и незаметно работала в фоновом режиме. С ее помощью злоумышленники могли выводить нежелательную рекламу, устанавливать другие вредоносные программы, а также получать сведения об устройстве, включая модель и данные о подключении к Wi-Fi. Специалисты отмечают, что подключенные к интернету автомобильные системы также могут становиться целью кибератак. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар – в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО «Каре». УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Авторадио.

0: что ж, всем безопасных дорог. Спасибо, что на каждом километре, естественно, остаетесь на волнах авторадио, на волнах 93 FM. И раз полчаса пролетели, надеюсь, провели вы их не в каком-то глухом заторе, но о трафике давайте поговорим. На Яндекс.Картах пока еще горят 3 балла. Ключевое слово, естественно, пока. Тяжелее всего сейчас на Ярославском шоссе. Там видно вот действительно глухой затор от улицы Красноармейской, шоссе в сторону области. Сильно также тормозит Пятницкое шоссе. Транспорт стоит на нем от поселка Отрадное по направлению в область. Но еще к списку проблемных мест добавилось Дмитровское шоссе. Пробка там тянется от поселка Ермолино в сторону области. Все по расписанию. Пятница. Конечно же, областные трассы сегодня будут самыми-самыми загруженными.
1: Автомонитор. Авторадио.
2: Без тебя жизнь.

0: появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора. Банк России расширил список сертификатов, которые позволяют подтвердить знания о финансовом рынке. Теперь для этого можно сдать специальный экзамен и получить один из двух новых документов. Если такой сертификат есть, то брокер или управляющая компания смогут присвоить инвестору статус без выполнения других требований. Новые правила начнут действовать с 31 августа. Подробнее о том, что представляет собой такой экзамен и насколько сложно его сдать, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
1: Это специализированный узконаправленный экзамен по знаниям о финансовом рынке, после которого выдают сертификат, подходящий для статуса квала, квалифицированного инвестора. По описанию Мосбиржи, экзамен сдается дистанционно, обязательно будет и теория, и практика. Длится он порядка 60 минут, а для зачета нужно правильно ответить на 35 из 50 вопросов. Судя по формату, который я видел, это и не сверхжесткий, и не сверхлегкий. Он примерно такой середнячковый экзамен, то есть он проверяет понимание терминов, инструментов, рисков, регулирования и финансовой математики. Мой осторожный вывод: первые результаты, вероятно, будут средними. Экзамен могут проходить самые разные люди, но кто раньше не мог пройти под имущественные или доходные критерии, сейчас смогут как раз подать заявку и, соответственно, пройти его.
0: При этом эксперт отметил, что если экзамен будет слишком легким, то это будет обесценивать труд опытных специалистов в этой сфере. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

вообще жизнь штука разная. Но, правда, по-всякому бывает. И пусть те или иные проблемы для вас остаются текстом любимой песни. Ну, а в жизни, конечно, с улыбкой, удовольствием, как-то рядышком с близкими. Ну и, конечно же, с мыслями также о чем-то важном. Иван Прудников, меня зовут Страна. Большущий привет. Давайте отпустим моменты лирики. Все только начинается. Как минимум, пятница, ее вечер и предстоящие летние выходные. А значит, звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Итак, все по расписанию. Начался вечерний разъезд. В пятницу он всегда наступает раньше обычного. К Яндекс.Картам уже 4 балла. Там самый крупный затор находится на Московской кольцевой. И растянулся он на внутренней стороне между шоссе энтузиастов и Волгоградским проспектом. Тормозят движение дорожные работы. Ну и в целом областные трассы по чуть-чуть, но забиваются. Так что с терпением вам добраться до точки назначения. И надеемся, что прекрасные летние выходные все вам с головой компенсируют. Причем погода, ну, не сказать, чтобы как-то вас подведет, допустим, завтра. Понятно, ночью до плюс 9, как бы осень не за горами. Местами может появиться туман. Ну а завтра воздух прогреется до плюс 25. И возможен дождь, и тот кратковременный.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список

0: покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь. Часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дон.рф.
7: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
8: 12+. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
9: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Вернуть часть НДФЛ можно будет со страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года минимум на 10 лет. Лимит составит 400 тысяч рублей в год. В случае, если договор оформлен в пользу детей, максимальная сумма увеличится до 500 тысяч рублей. В России хотят разрешить использовать роботов для диагностики труб теплосетей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго. Сейчас специалисты во время проверок вынуждены вскрывать грунт, а затем восстанавливать территорию. Роботизированная диагностика позволяет обследовать трубы без таких работ и без отключения теплоснабжения. Минэнерго вместе с Ростехнадзором предлагают официально признать результаты таких проверок, чтобы их можно было использовать в документах. Больше половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собираются 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжать учебу без серьезного повторения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-934-43-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: МИР. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
14: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился.
14: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
16: 16+.
17: Авторадио.

0: Итак, продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика здесь сейчас. Как всегда, на волнах Авторадио, на волнах 93 FM. На Яндекс.Картах горят прежние 4 балла. Но за прошедшие полчаса стало тяжелее. На Рублево-Успенском шоссе там видно сразу два глухих затора. Первый тянется от МКАДа в сторону области, второй от села Усово в сторону центра непосредственно. А еще увеличилась пробка на Ярославском шоссе. Транспорт там стоит от Ивантеевского шоссе в сторону области. Задержаться там придется минимум на час. Имеем это в виду и, конечно же, терпение вам на вышеперечисленных. Ну и, конечно же, капельку внимательности. Разумеется, в рамках игры «Много денег», в рамках 13-го счастливого сезона мы приближаем третий суперфинал из пяти, который состоится 10 сентября, но 10 день сентября на своем месте. Доберемся. Можете даже красным и туда-то в календаре обвести, чтобы не забыть. Сейчас у нас собрался прекрасный банк. Там 25 тысяч рублей. А учитывая, что наш партнер все удвоит, по сути, очень скоро мы сыграем на 50 тысяч. Будьте готовы.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центральный банк хочет сделать цифровой рубль доступным без интернета. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Банк России планирует дать возможность расплачиваться цифровыми рублями без подключения к интернету. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, регулятор уже ищет технологическое решение, которое позволит проводить такие платежи как гражданам, так и бизнесу. При этом функция появится не сразу. С 1 сентября системно значимые банки начнут поэтапно внедрять цифровой рубль. Россияне смогут бесплатно открыть цифровой кошелек и использовать новую форму национальной валюты для расчетов. В Центральном банке при этом подчеркивают, что переход на цифровые рубли останется добровольным, и заменить наличные и безналичные деньги они не должны.
2: Про образование.
1: В России скорректируют правила приема детей в школы и детские сады. Как пишет парламентская газета, такой проект приказа подготовило Министерство просвещения. В первую очередь места по месту жительства будут предоставлять детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Кроме того, без очереди смогут зачислять детей полицейских и военнослужащих, которые погибли из-за ранений, полученных при выполнении задач в зоне СВО, при отражении вторжения на территорию России или вооруженных провокаций на госгранице. Проект подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, которые вступили в силу этим летом.
2: Про автомобили.
1: Подготовка автомобиля к осени и зиме может обойтись в Москве примерно в 20 тысяч рублей, а в регионах от 10 до 15 тысяч. Такую оценку приводит журнал «За рулем». Итоговая сумма зависит от состояния и класса машины, а также от того, какие детали придется менять. Перед холодами специалисты советуют в первую очередь проверить аккумулятор, тормоза, подвеску и технические жидкости. Также внимание требуют и шины. Важно оценить глубину протектора, равномерность износа и убедиться, что на резине нет трещин и других повреждений. Подробнее о том, как подготовить машину к сезону, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: За лето на лобовом стекле и фарах накопилось большое количество жировых отложений, органики от столкновений с мухами, комарами. Необходимо очень тщательно вымыть лобовое стекло с использованием различного рода специальных жидкостей. Что касается фар, то есть такая процедура, полировка фар, имеет смысл, потому что летом на фары летит большое количество пыли, камешков. Готовим еще силиконовую смазку для того, чтобы обработать все резиновые уплотнители в стыках дверей и всего остального. Просматриваем, чтобы нигде не было воды, которая потом замерзнет и ее нигде не выгонишь. Смотрим, если замена масла или замена охлаждающей жидкости сроки где-то рядом на проходе, то чтобы эта процедура не ползла к нам по зиме, имеет смысл заранее, пока еще температура над нулем находится, ее, соответственно, выполнить.
1: Помимо этого, эксперт советует заранее проверить обогрев стекол и зеркал. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Самый лучший день кому-то придет 10 сентября, потому что 10 сентября ваша мечта станет реальностью благодаря Авторадио. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Теперь подробнее.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вы знаете, 10 день сентября все равно на своем месте. У нас огромный банк в 25 тысяч рублей, который удвоится и превратится в 50. А потому что у нас прекрасный партнер. Потому что у нас есть Озонбанк, который удваивает все выигрыши. Будет от Озонбанка и дополнительный суперфинал в конце года. Но обо всем по порядку. Пока что нам нужен суперфинал 10 сентября. Вам, соответственно, нужно зайти на сайт Авторадио, заменить гудок мобильно на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает мечтой поделиться. Вы это делаете, все, вы счастливый человек. Можете им стать. Определитесь, что для вас важнее всего. Может быть, это дорога до дачного участка, может быть, это новый автомобиль, может быть, это закрытие ипотеки. Вы нам об этом рассказываете, и, соответственно, эта мечта воплотится для вас в реальность. Две уже в процессе реализации, пожалуйста, 10 сентября, третья. По-моему, проще не бывает. По сути-то, да, обо всем рассказал. А правила все понятно, потому что все элементарно, все для людей, поэтому нужно действовать. Песня, которая только что прозвучала, ну, просто не знать ее, не представляется возможным, и нам с вами остается определиться, кто же заберет в сумме 50 тысяч рублей. По крайней мере, получит такой шанс. Для этого традиционно рулетка останавливается. Итак, мы будем звонить в Ростовскую область. Мы будем звонить нашему слушателю по имени Сергей. Мечта. Я вам скажу, серьезная мечта. Porsche 911 красного цвета с откидным верхом. Вот, знаете, в такие моменты иногда переживаешь, что ты сотрудник Авторадио. Я поясню. Сотрудник Авторадио не имеет никакого права принимать участие в игре «Много денег». Ну, странно было бы, да, если бы сам себе позвонил. А вот, Сергея мечта такая, конечно, прекрасная. Нет, я только за. Будем болеть за Сергея, пожалуйста, возможно, 10 сентября. Porsche. Ну, а пока давайте все-таки позвоним и предложим 50 тысяч рублей. Угу. И, конечно же, мы. Да. И, конечно же, мы. Ну, в общем, это что угодно, дамы и господа, леди и джентльмены, это не гимн Авторадио, это были гудки. Вы сами все слышали, вы сами все понимаете, к сожалению, да, поэтому, если мы хотим прекрасный новый автомобиль, нужно проверять наличие нашего фирменного прекрасного гимна и верить, что, да, возможно, 10 сентября, возможно, в любом другом суперфинале мечта станет реальностью. Ну, а пока, как есть, еще раз удачи нашему игроку в будущем, надеюсь, гимн Авторадио вас вернется на свое место. Мне же остается также рулетку в данный момент запустить. Все легко и просто. В банке по-прежнему 25 тысяч. Ну, то есть и следующий эпизод будет довольно приемлемым, довольно богатым. Так что это не может не радовать. Вперед! Вперед, дорогие! Только вперед! И помните, да, что мы уже говорили о том, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Нужны действия. К ним и приступайте.
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Давайте вновь к Яндекс.Картам. 4 балла там, и к списку проблемных мест добавилось шоссе энтузиастов. А там собралась часовая пробка от Терлецкого проезда в сторону области. Причиной трудностей стало ДТП. К сожалению, ДТП. Поэтому никуда не торопимся и сами будем очень и очень осторожны. Естественно, будем вспоминать и о климатической картине, хотя часто что не вспоминать. Ощущаем плюс 21, осадков пока не ожидается. Да, ключевое слово «пока». Ночью до плюс 9, местами может появиться туман. Ну, а завтра плюс 25, прекрасная суббота. Ну так, кратковременный дождь, по мнению синоптиков, и тот местами.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24, 55. Город Москва.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
3: 22 и 23 августа приглашаем вас и ваших питомцев на фестиваль «Четыре лапы» в Измайловском парке. Вас ждут яркие эмоции, встречи с популярными артистами и блогерами, много подарков. Этот фестиваль вам запомнится. Ждем вас всей семьей 22 и 23 августа в Измайловском парке.
4: Возрастная категория 0+.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение».

0: Wave. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-7924-4741, 16+.
3: Взять кота на дачу?
4: Защита «Инспектор» можно.
3: Целовать кота в нос?
4: С «Инспектор» можно.
3: Ходить с ним в гости к соседям?
4: С «Инспектор» можно. Капли и таблетки «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона.
5: Мы ждем этого лета, чтобы стать частью легендарного события. Авторадио представляет: Москва, стадион Лужники. 3 концерта подряд. 28 августа. Баста и Гуф. Совместный концерт. Хиты и новый альбом. 18+. 29 и 30 августа. Баста. 2 масштабных шоу и специальные гости. 12+. Подробности на сайте концерт.ру.
6: Всем быть.
7: Музыка.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Самой затратной частью подготовки ребенка к новому учебному году остается одежда. Об этом сообщает портал news.ru. На школьную и спортивную форму приходится около 60% всех расходов. При этом сборы первоклассников обходятся почти в три раза дороже, чем учеников средних и старших классов. Почти половина опрошенных в этом году собирается сократить дополнительные траты, например, на пособия, нужды класса и внеклассные занятия. В России снизилась доля отказов по заявкам на автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки отклонили 67,5% обращений. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в начале лета, и более чем на 9 пунктов ниже прошлогоднего уровня. При этом эксперты отмечают, что доля отказов все еще остается высокой. Банки продолжают строго оценивать долговую нагрузку и кредитную историю клиентов. Российские триатлонисты смогут снова выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Такое решение принял исполком Международного союза триатлона. Ранее взрослые российские спортсмены участвовали в турнирах в нейтральном статусе. В июле россиян уже допустили к смешанным эстафетам, а еще раньше ограничения сняли для спортсменов юниорских возрастов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима 2, Москва, улица Красная Пресня, 24. У Гарант 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
20: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
21: Авторадио.

Не знаю, как насчет снов, но увидеть прекрасное, это всегда, я уверен, что приятно и хочется заниматься этим ежедневно. Тем более, вы знаете, на этой неделе есть такая возможность, потому что конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026» пройдет в Казани. И у нас есть возможность сейчас услышать гимн этого прекрасного события, который исполнили и Мо Тайова, Владимир Пресняков, Сивиль, Сергей Лазарев, Мэри Краймбери. Огромный список артистов. И вот сейчас все это прозвучит в эфире. Ну, а я также пожелаю вам прекрасной пятницы и пожелаю, чтобы вы в предстоящие выходные также оставались вместе с эфиром Авторадио.

0: Итак, вновь о трафике здесь сейчас. Полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах. Ну что, все по расписанию, все по времени. На Яндекс.Картах зажглись уже 5 баллов. Естественно, растем. Тяжелее всего сейчас на шоссе энтузиастов. Тоже неудивительно. Пробка там тянется от Терлецкого проезда в сторону области. Ну и к списку проблемных мест также добавился проспект Маршала Жукова. Транспорт там встал от улицы Народного ополчения также в сторону области. И стала тормозить улица Обручева. Движение там затруднено от Ленинского проспекта в сторону Севастопольского проспекта. Плюс в эту же пробку упирается транспорт с Профсоюзной улицы. Подчеркиваем это в эфире и желаем вам терпения. Уверен, в выходные предстоящие все с головой компенсируют.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Реклама на Авторадио. 921-40-40.

0: Реклама.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
8: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00. Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших танкеров. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Об этом сообщили в Минтрансе. Итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Кроме того, завершена отсыпка пляжей, пострадавших после аварии. Разрешение Роспотребнадзора уже получили 111 пляжных территорий Анапы. При этом наблюдение за акваторией Черного моря, побережьем Краснодарского края и Крыма продолжается. Новых выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии сейчас не выявили. Загрязнение произошло в конце 2024 года после крушения двух танкеров в Керченском проливе.
2: Про мошенников.
1: Автомобилистов предупреждают о новой схеме аферистов. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает агентство ТАСС. После оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 число таким способом у пользователей похитили больше 3 700 000 рублей. Средняя сумма списания составила почти 10 тысяч. Ссылки на поддельный сайт распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и комментарии в мессенджерах. При этом мошенники могут маскироваться под известные сети АЗС.
2: Про нововведение.
1: Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра автомобилей. Проект опубликован на портале нормативных актов и должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Одно из изменений касается проверки автомобилей, которые используются в такси. Оператор техосмотра сможет запросить данные машины в реестре Минтранса и узнать, есть ли на нее разрешение на перевозку пассажиров. Такая проверка позволит определить статус автомобиля, даже если внешне он никак не обозначен как такси. Подробнее о том, что изменится для водителей после вступления новых правил в силу, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Фактически у нас техосмотр для обычных автомобилистов отменен. Диагностическая карта нужна только для возрастных автомобилей, которые меняют собственника.

0: соответственно, говорить, что какие-то изменения коснутся в данном случае кого бы то ни было, нет никаких оснований. Единственное, что произойдет, теперь пункты техосмотра типа будут оценивать, работает автомобиль в такси или нет. Просто потому, что для такси требования по техосмотру гораздо более жесткие. Там раз в полгода нужно в обязательном порядке получить диагностическую карту. При этом совершенно непонятно, что там с машиной такси за полгода может произойти, с учетом того, что в большинстве случаев это довольно свежий парк, уж точно свежее, чем в целом по России.
1: При этом сама техническая часть осмотра по проекту не меняется. Машины по-прежнему будут проверять на те же неисправности, в том числе на состояние тормозной системы, рулевого управления и световых приборов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио.

мы в эфире Авторадио никого не гипнотизируем. Напротив, приглашаем вас поближе к прямому эфиру. Желаем, чтобы все у вас прошло на 10 из 10. Речи про пятницу и про выходные.

0: Ну что же, продолжаем наблюдать за трафиком. Пятница. Естественно, особых изменений не появилось за последние полчаса. Рановато. Поэтому на Яндекс.Картах уверенно держится 5 баллов. Лидирует по загруженности Ярославское шоссе. Пробка там тянется от Ивантеевского шоссе в сторону области. Задержаться придется минимум на час. Ключевое слово минимум. И еще стало плотнее на проспекте Маршала Жукова и на Новорижском шоссе. Транспорт там стоит от улицы Народного ополчения в сторону области. ДТП. Вот, пожалуйста. Поэтому сами, пожалуйста, никуда не торопитесь и не нарушайте.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Оказаться внутри любимого фильма.
3: Почувствовать себя главным героем.
2: Это возможно только в кинопарке Москино.
3: Уникальные экскурсии и главные события августа.
2: Фестиваль Эмберфест и Московская международная неделя кино.
3: Подробности кинопарк.москино.ру.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаус. Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
10: Взять собаку в лес?
11: С защитой «Инспектор» можно.
10: И даже пить из лужи?
11: С «Инспектор» можно.
10: Целовать ее в нос?
11: С «Инспектор» можно. Таблетки и капли «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона.
12: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
13: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком.

0: образовательным центром и музеем «Зиларт». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
2: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
3: Музыка

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Больше 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют открыть к 1 сентября, а еще несколько до конца октября. В Чечне восстановительные работы также идут по утвержденному плану. С 15 октября между Москвой и островом Фукуок во Вьетнаме появятся регулярные прямые рейсы. Полеты будут выполнять дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево. Обратные рейсы запланированы на пятницу и понедельник. Вьетнам остается одним из популярных зарубежных направлений у россиян. Спрос на отдых в стране вырос на 50%. В Российском Союзе туриндустрии ожидают, что к концу года Вьетнам посетят около миллиона российских туристов. Самыми популярными авторами у пассажиров московского метро стали Александр Пушкин, Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Об этом РИА Новости рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. С 2023 года в подземке работает сервис «Книги в метро». Пассажиры могут бесплатно скачать произведение по QR-коду и читать его во время поездки. За время работы сервиса такой возможностью воспользовались уже больше 126 тысяч раз. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на accountogeta.t2.ru.
19: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
20: Авторадио.

0: Всем еще разочек пожелаем безопасных дорог и продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. На Яндекс.Картах по-прежнему горят 5 баллов. Естественно, все основные пробки сейчас тянутся в сторону области. Здесь вряд ли кого-то можно удивить. И выделить среди них можно одну на проспекте Маршала Жукова, допустим. Транспорт там стоит от улицы Народного ополчения по направлению в область. Застрять в этом заторе можно на час, а это уже серьезная потеря по времени. Так что, дорогие, держаться. Но зато выходные будут прекрасные с точки зрения климатической картины. Ночью температура сегодня опустится до плюс 9, местами может появиться туман. Но вот завтра воздух прогреется аж до плюс 25. Синоптики обещают, если и дождь, то кратковременный.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру. Реклама на Авторадио. 920.

Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк.

0: для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
9: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: регистрации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минэнерго доложила об увеличении поставок топлива на внутренний рынок. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. В Минэнерго также отметили, что рекомендации по увеличению объемов выполняются. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов. На совещании отдельно обсудили ситуацию в нескольких регионах, а также контроль качества и цен. Кроме того, правительство поручило скорректировать графики плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить риск сокращения предложения. По словам Новака, ряд НПЗ в ближайшее время завершит ремонт, после чего ситуация на топливном рынке должна заметно улучшиться.
0: Про экономику.
2: Центральный банк с большой долей вероятности возьмет паузу в снижении ключевой ставки в конце октября. Такой прогноз газете «Ру» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, на решение регулятора могут повлиять сразу несколько факторов, такие как инфляционные ожидания, ситуация с ценами на топливо, а также дефицит бюджета. Кроме того, в октябре в Госдуму внесут проектировки бюджета на ближайшие 3 года, и более высокий дефицит может потребовать более жесткой политики поставки. При этом эксперт полагает, что уже в декабре Центробанк может вновь вернуться к снижению и опустить ставку до 13,5%.
0: Про автомобили.
2: Снизить расход топлива можно без специальных присадок и сложных технических решений. Как пишет портал колеса.ру, на расход влияет сразу несколько факторов, от манеры езды и состояния автомобиля до выбранного маршрута. Причем экономия не должна идти в ущерб безопасности или комфорту. Самый заметный результат дают обычные повседневные привычки за рулем, а также своевременное обслуживание машины. Подробнее о том, что именно поможет реже заезжать на заправку, Авторадио рассказал шеф-редактор портала колеса.ру Александр Пономарев.
3: Снизить расход топлива можно без чуда присадок, секретных режимов и попыток ездить со скоростью тележки из супермаркета. Нужно лишь убрать лишнюю нагрузку на автомобиль и перестать разгоняться, тормозить без надобности. В общем, формула тут простая. Плавно ускоряться, заранее тормозить и стараться держать постоянную скорость. Особенно на трассе. Лишние 20 км в час превращаются в ощутимую разницу на заправке. Правильное давление в шинах, исправный двигатель, новые фильтры, отсутствие лишнего груза тоже помогает расходу оставаться в разумных пределах, поэтому за состоянием автомобиля тоже нужно тщательно следить. Кондиционер увеличивает нагрузку на мотор, превращать салон в сауну, конечно, ради экономии не стоит. Лучше использовать климат разумно и не ехать по трассе с открытыми окнами, превращая автомобиль в парашют.
2: Помимо этого, эксперт советует

0: Стоит заранее продумывать маршрут. Он отметил, что в городе короткая дорога не всегда оказывается самой экономичной, прежде всего из-за пробок и частых частых остановок, и поэтому топливо может уйти больше. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Давайте же поздравим тех, кто сегодня стал на год старше, прекраснее, умнее. Ну, слушайте, это красота самая настоящая. День рождения в пятницу или даже вот наступающий выходной для кого-то. Все-таки страна большая, часовые пояса. Подарок вдвойне. Воспользуйтесь им. Ну, приветствуем, конечно, всю страну без всяких исключений. Верим, что вы уикенд проведете на 10 из 10. И, конечно же, там также найдется место для авторадио. Микрофон все так же Иван Прудников. И предвкушаем выходные.

0: Двигаемся далее по прямому эфиру. Обстановка на дорогах начала успокаиваться. На Яндекс.Картах даже зажглись 4 балла вместо 5. Однако крупных заторов пока еще хватает. Например, целый час можно оставить на проспекте Маршала Жукова и на Варишском шоссе. Транспорт там стоит от улицы Народного ополчения в сторону области. Столько же еще можно потратить на Ленинградское шоссе. Пробка там тянется от станции метро Водный стадион по направлению в область. И еще сейчас тяжело выехать за МКАД на шоссе Энтузиастов. Движение там сильно затруднено от Терлецкого проезда в сторону области.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, Параш Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
5: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКРН 127-39-244-741, 16+.
11: 22 и 23 августа приглашаем вас и ваших питомцев на фестиваль «Четыре лапы» в Измайловском парке. Вас ждут яркие эмоции, встречи с популярными артистами и блогерами, много подарков. Этот фестиваль вам запомнится. Ждем вас всей семьей 22 и 23 августа в Измайловском парке.
12: Возрастная категория 0+.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не подтвердили информацию о возможном визите в Киев. Об этом сообщают Вести со ссылкой на украинское агентство ТСН. Ранее также сообщалось, что американские представители могут приехать в украинскую столицу на празднование Дня независимости 24 августа. Кроме того, поступала информация о возможных визитах Уиткофа и Кушнера в Москву. В Кремле точной информации по этому поводу пока нет. Аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме после снятия временных ограничений на использование воздушного пространства. В пресс-службе авиагавани сообщили, что эти меры не повлияли на расписание вылетов. При этом 6 рейсов задерживаются больше, чем на 2 часа, но по другим причинам. Ранее сегодня самолеты во Внуково принимали и отправляли по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все ограничения сняли, и аэропорт готовится к традиционному вечернему пику пассажиропотока. 8 из 10 россиян не поддерживают идею выносить трудовые конфликты с работодателем в публичное пространство. Такие данные опроса приводит сервис Superjob. Однозначно допустимым такой способ считают 8% участников исследования. Еще 12% допускают его в отдельных случаях, например, если иначе не удается решить спор с руководством. При этом мужчины чаще женщин готовы обсуждать рабочие конфликты публично. Такую возможность допускают 27% мужчин и 14% женщин. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. «Универмаг» в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке.

0: Востоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru/0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Авторадио.

0: Двигаемся далее. Полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах. На Яндекс.Картах уже появились 3 балла, однако крупных заторов еще хватает. В лидеры по загруженности вырвалось Щелковское шоссе. Пробка там тянется от 15-й парковой улицы в сторону области. И застрять в этом месте можно на час. Так что, дорогие, потерпите. Но с погодой хотя бы все неплохо. По крайней мере, завтра так будет. Сейчас, понятное дело, плюс 18. Пару градусов в сторону. До плюс 9 ночью туман. Кто ночью будет куда-то двигаться, готовьтесь к этому. Ну а завтра воздух прогреется до плюс 25, и если дождь и будет, то кратковременный.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Оказаться внутри любимого фильма.
3: Почувствовать себя главным героем.
2: Это возможно только в кинопарке Москино.
3: Уникальные экскурсии и главные события августа.
2: Фестиваль Эмберфест и Московская международная неделя кино.
3: Подробности кинопарк.москино.ру 6+.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
3: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Российских школьников начнут обучать искусственному интеллекту. Подробности через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
2: С 1 сентября в российских школах появится новый курс искусственный интеллект и информационная безопасность. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что эта дисциплина будет вводиться во всех школах России, начиная со второй четверти предстоящего учебного года. Занятия пройдут в рамках внеурочной деятельности. Их задача – познакомить учеников с базовыми технологиями искусственного интеллекта и основами поведения в цифровой среде. В Минпросвещении подчеркнули, что школьники освоят как принципы работы современных ИИ-систем, так и правила безопасности в интернете. Это не первое новшество, которое ждет школьников с началом учебного года. Ранее стало известно, что с нового учебного года в школах начнутся и специальные уроки духовного и нравственного воспитания.
0: Про мошенников.
2: Мошенники стали взламывать домашние корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на поддельные версии госуслуг, социальных сетей и облачных сервисов. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники используют программы для поиска уязвимых веб-панелей, управления роутерами, применяя стандартные или подобранные пароли для получения доступа и дальнейшей смены адреса DNS-сервера. После этого при вводе логина, пароля и кода из СМС на фишинговых сайтах преступники получают контроль над аккаунтом пользователей. Для сокрытия атаки они могут предлагать установить вредоносные сертификаты, замаскированные под сертификаты Минцифры. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов пояснил, почему доля таких атак остается очень низкой.
4: Для успеха преступнику требуется подключиться не к девайсу жертвы, а подключиться к девайсу мастера, провайдера, человека, который настраивал у вас домашний интернет, либо который отвечает за его функционирование. Либо это должен быть, вот опять же, приходящий какой-то мастер, у которого есть дистанционный доступ к панели управления вашей домашней сетью. Наверное, самым эффективным способом будет все-таки оставлять данные о доступе к вашей домашней сети за собой и предоставлять их по необходимости мастеру. То есть у вас при подключении к какому-либо домашнему роутеру, ну, естественно, работать с доверенными мастерами.
2: Эксперты советуют пользователям проверить настройки DNS, удаленного доступа к роутеру, обновить прошивку и сменить пароль администратора. Важно не устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов и обращать внимание на предупреждения браузера, чтобы снизить риск кибератаки. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один.

Давай-давай! Вечер пятницы, друзья. Стартовал долгожданный уикенд, и он все еще летний. Поздравляю вас с выходными. Отдыхаем, расслабляемся и ни о чем не думаем. Меня зовут Денис Левашов. Проведу этот вечер пятницы в вашей компании. Продолжаем наслаждаться музыкой Авторадио.

0: Полчаса пролетели, давайте посмотрим, что же изменилось на картине трафика. На Яндекс.Картах уверенно держатся 3 балла. И тяжелее всего сейчас на Щелковском шоссе. Пробка там тянется от 15-й парковой улицы в сторону области. И застрять не можно на час минимум. Не сильно легче также на шоссе энтузиастов. Там сохраняется глухой затор от Терлецкого проезда в сторону области. И еще можно выделить Ярославское шоссе. Транспорт там стоит от Ивантеевского шоссе по направлению в область.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-70. 46-79-24-55. Город Москва.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru.
7: 12+. Мы ждем этого лета, чтобы стать частью легендарного события. Авторадио представляет: Москва, стадион Лужники. 3 концерта подряд. 28 августа. Баста и Гуф. Совместный концерт. Хиты и новый альбом. 18+. 29 и 30 августа. Баста. 2 масштабных шоу и специальные гости. 12+. Подробности на сайте концерт.ру.
8: Всем быть.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Об основных событиях к этой минуте. Ространснадзор внедрит искусственный интеллект в систему контроля транспортной безопасности. Новая технология, как заявили в ведомстве, позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и оперативно реагировать на нарушения благодаря глубокой обработке информации. Причиной перехода к ИИ стали растущая нагрузка на транспортную инфраструктуру и усложнение угроз, что требует более точных и эффективных инструментов контроля. Ведомство подчеркивает, что использование искусственного интеллекта поможет минимизировать риски несоблюдения требований по безопасности и усилить защиту транспортных объектов. В России планируется изменить порядок приема детей в школы и детские сады. Приоритетные места по месту жительства будут предоставляться детям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Также вне очереди смогут поступать дети погибших при выполнении служебных обязанностей полицейских и военнослужащих, если их смерть наступила в результате ранений, полученных в зоне специальной военной операции, при отражении вторжений на территорию страны или в вооруженных провокаций на госгранице. Проект соответствующего приказа Минпросвещения подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, вступившими в силу в этом году, сообщает «Парламентская газета». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
11: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Авторадио.

0: Продолжаем с вами следить за картиной трафика. На Яндекс.Картах пока еще держатся 3 балла и лидируют по загруженности Щелковское шоссе. Там по-прежнему сохраняется глухой затор от 15-й парковой улицы в сторону области. Плюс в эту же пробку упирается транспорт с внешней стороны МКАД. Следим также за погодой. Сейчас за окном плюс 18, осадки не ожидаются. Ночью температура опустится до плюс 9, местами может появиться туман. Будьте внимательны на дорогах. И завтра воздух прогреется до плюс 25 и возможен кратковременный дождь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа. На сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. На заправках появятся указатели класса топлива. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщила пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке топлива. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло, в уголке потребителя и в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. Напомню, в начале августа в России утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года, для того, чтобы стабилизировать снабжение внутреннего рынка топливом и предотвратить возможный дефицит.
0: Про экономику.
1: В российских городах-миллионниках стало меньше заведений общепита. Сильнее всего за прошедший год сократилось число кафе, сразу на 6%, отмечают аналитики 2GIS. Результаты их исследования есть у газеты «Ведомости». Так, например, в Перми закрылось 12% ресторанов, в Новосибирске 15% кафе, а Москва потеряла 15% кофеен. Это самое заметное снижение среди крупных городов. Всего за 12 месяцев в столице закрылись 445 точек, то есть примерно каждая седьмая из них. Почему количество подобных заведений в Москве неизбежно снижается, Авторадио рассказала владельца сети кофеен «Литература» Ольга Тимофеева.
2: Первое, это 100% выросла себестоимость, да, то есть не только кофейные зерна, молоко, упаковка, оборудование, коммуналка, аренда, и это в любом случае тоже логистика. Второе, это, конечно же, фонд оплаты труда, условия по патенту, они снижаются, а прибыли из-за того, что растет себестоимость продуктов, они увеличиваются. За счет этого увеличивается расход патента, очень многие ИПшники переходят на совершенно другой налоговый учет, и он уже становится менее выгодный, нежели чем патент. Конечно же, потребительская способность жителей падает. Это 100% связано с перенасыщением рынка. Начали думать, что это очень достаточно быстрый и легкий бизнес, но это не так.
1: Эксперты также отмечают, что московский кофейный рынок просел заметно сильнее, чем в любом другом крупном российском городе. Такой спад они связывают с перенасыщением рынка, высокой конкуренцией и экономией потребителей.
0: Про искусственный интеллект.
1: Работодатели сегодня больше ценят у соискателей умение пользоваться искусственным интеллектом, чем знание английского языка. Такие выводы аналитики сделали на основе совместного исследования Яндекс.Практикум и GetMatch. Например, к маю этого года их указали как обязательное требование в 43% вакансий для диджитал-специалистов. В прошлом декабре этот показатель был почти на 8,5% ниже. Чаще всего от соискателей ждут навыки ставить задачи нейросетям, проверять их ответы и встраивать ИИ в рабочие процессы. Эксперты отмечают, что сегодня одного умения переписываться с нейронкой рынка уже недостаточно, а сам диджитал стал новой нормой. При этом зарплатная премия за ИИ-навыки снизилась почти втрое за 3 года. Но она еще все еще выше, чем за управленческие и творческие навыки. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Забросили все дела, тем более, если они, как в этой песне, дрянь. Разберемся с ними в понедельник, а пока вспомним, что на подходе предпоследние летние выходные. Давайте проведем их в отменном настроении и, конечно же, в компании самой лучшей музыки на Авторадио. С вами этим вечером на одной волне Денис Левашов. Мой вам такой пламенный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+. Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Wildberries запускает сеть партнерских пунктов приема товаров. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также за возвраты продавцов. Кроме того, Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания произведет доплату за временное размещение этих поставок. Доходы мужчин от 150 тысяч до 250 тысяч в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Как пишет газета «Ру», почти половина российских женщин считает, что их партнер должен полностью обеспечивать семью. И лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну, то есть 50 на 50. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Предупреждение будет действовать сегодня с 22 часов до 8 часов утра субботы. При этом ухудшение погодных условий ожидается только в отдельных районах. По прогнозам синоптиков, в ночное время осадков не будет. Возможно, переменная облачность. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ночные часы составит от 9 до 14 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Очередные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Авторадио. Дым понесло тише.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: В Геленджике зафиксировали нехватку бензина на заправках. Как пишет российская газета со ссылкой на заявление властей города, объемы и график поставок топлива не покрывают реальных нужд

0: курорта. На большинстве городских АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Глава муниципалитета Алексей Богодистов сообщил, что в настоящее время администрация ведет переговоры с профильным министерством Краснодарского края и нефтяниками, чтобы увеличить объемы поставок. Между тем, нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов.
1: Про нововведение.
0: В России появится новый налоговый вычет. Уже с 1 сентября россияне смогут оформить его на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. Они должны быть заключены с 1 января 2025 года. При расчете учитываются взносы за себя, супруга или близких родственников. Граждане смогут вернуть в пределах 400 тысяч рублей в год, а если договор оформлен на детей, лимит увеличивается до 500 тысяч.
1: Про Центробанк.
0: В России допустили паузу в снижении ключевой ставки осенью. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Гарда Капитал Кирилл Селезнев. Он также считает, что данные по инфляции за август у Центробанка окажутся уже в сентябре. И если топливная история к этому времени нормализуется, то аргументов для снижения ключевой ставки хватит. Это повлечет за собой и снижение ставок по кредитам, отмечают эксперты. Например, по потребительским кредитам они составят от 27 до 30%, а по рыночной ипотеке от 15,5% до 17%.
1: Про цифровой рубль.
0: Продолжая тему финансов, Центробанк хочет сделать цифровой рубль доступным без интернета. По словам директора Департамента национальной платежной системы регулятора Аллы Бакиной, сейчас подыскивается технологическое решение, которое позволит проводить такие платежи как гражданам, так и бизнесу. При этом функция появится не сразу. А еще Бакина рассказала, что логотип цифрового рубля будет ярко-красного оттенка. Между собой эксперты называют его дофаминовым цветом.
1: Про мошенников.
0: Мошенники за 5 дней продали топливо почти на 4 миллиона рублей. Как пишет РБК, в интернете появились фишинговые сайты с предложением купить бензин, газ или дизель на 20-30% дешевле рынка. Например, АИ-95 предлагали по 55 рублей 90 копеек за литр, а дизель по 58 рублей 50 копеек. Мошенники могли маскироваться под бренды 9 федеральных сетей АЗС, а ссылки на фишинговые ресурсы размещали в автомобильных чатах, соцсетях и комментариях в новостных каналах.
1: Про страхование.
0: В России начали чаще ремонтировать машины по ОСАГО. Доля натуральных компенсаций достигла до санкционного уровня. По данным Российского союза автостраховщиков, в этом году она составляет почти 5,5%, а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. Эксперты связывают рост с тем, что поставщики наладили альтернативную логистику, а сервисы накопили опыт работы с китайскими автомобилями и машинами ушедших брендов. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Адресовано именно вам, друзья. Ловите их и отвлекайтесь от забот будней. Вечер пятницы за окном. Всем желаю отличных выходных и потрясающего времяпрепровождения. С вами сегодня Денис Левашов. Будьте счастливы и берегите себя, любимые.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

Сейчас самое актуальное занятие, поскольку именно август считается тем самым месяцем, когда видны даже самые мелкие звезды. Плюс под падающие звезды можно еще и заветное желание загадать. Не стесняйтесь смотреть в небо, тем более, что это не мешает параллельно наслаждаться лучшими хитами на Авторадио. Послушали группу «Лицей», теперь уделим внимание парню, который в качестве псевдонима взял одно известное мексиканское блюдо. «Буррито» в эфире.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

счастливчиков находится сейчас Авторадио. Продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Сейчас в ее банке 25 тысяч рублей. Уже завтра кто-то сможет забрать эту сумму себе. Но мне хочется напомнить о другом. Приближается суперфинал. 10 сентября он состоится, и в нем мы исполним чью-то заветную мечту. Возможно, вы хотите закрыть ипотеку или стать обладателем новехонького авто. Для Авторадио нет ничего невозможного. Регистрируйтесь в игре «Много денег» на сайте авторадио.ру. Там меняйте гудок мобильного на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. Возможно, именно ее мы и воплотим в суперфинале 10 сентября. Желаю вам бесспорной удачи в игре и возвращаю в лоно музыки. Зовут меня Денис Левашов. Мой вам вечерний привет.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

нет грусти в эти летние деньки. Завершается потихоньку пятница. Завтра суббота. Ей мы поем дифирамбы. Ну а вот следующая песня на Авторадио посвящается всем мамам. С вами этот вечер провел Денис Левашов. С выходными вас. Отдыхайте с удовольствием.

0: ты никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.